0: долгосрочные результаты ожидаются от реализации данной реформы. Все эти и другие вопросы мы сегодня постараемся обсудить в программе «Прямая связь». И сегодня с вами, уважаемые радиослушатели, на прямой связи главный специалист Управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Гульназ Ажимамбетова. Гульназ Качкыновна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня с вами на прямой связи заместитель министра обороны Кыргызской Республики, полковник Азамат Иштыбаев. Азамат Каныбекович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: И сегодня у нас в гостях заместитель начальника управления призыва и воинского учета, начальник отдела призыва главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызской Республики, полковник Сабыр Майрамбеков. Сабыр Майрамбекович, приветствую вас сегодня в студии прямого эфира.
3: Спасибо, здравствуйте.
0: Итак, Гульназ Качкыновна, Азамат Каныбекович, Сабыр Майрамбекович, здравствуйте. Мне приятно видеть вас в студии прямого эфира. Тем более мы будем говорить о реформе, которую я уже озвучила. Это упрощение медицинского освидетельствования призывников при первичной постановке на воинский учет. Но если, например, вот так вот давайте в общем представить, да, Гульназ Качкыновна, когда, например, человек достигает допризывного возраста, мы понимаем, что он должен что? Отдать долг родине, да? То есть он должен служить в армии. И мы понимаем, что вот есть определенная процедура, когда лицо допризывного возраста приходит, наверное, в районные комиссариаты, а потом уже должен пройти военно-врачебную комиссию. И результаты военно-врачебной комиссии, они и должны, соответственно, звучать таким образом: или человек подлежит службе в армии, или он не подлежит. Но я уже напомнила, что сейчас у нас инициатива, которая реализуется в рамках программы «Правительственные акселераторы». Ну и вот напомню нашим уважаемым радиослушателям, телезрителям, что программа «Правительственные акселераторы» – это прежде всего та программа, тот проект, который реализуется государственными органами, органами местного самоуправления с целью развития страны и, несомненно, благополучия наших уважаемых граждан. Ну вот сейчас вот тот, кто проходил, скажем так, службу в армии, да, тот, кто, может быть, бывал в районных военных комиссариатах, они понимали и, может быть, понимают, может быть, вспоминают, когда, например, проходили через военно-врачебную комиссию, как, может быть, долго это все было, может быть, для кого-то это был затянувшийся процесс. И вот сегодня, если мы говорим о той реформе, которую, соответственно, я озвучила, а опять же и напоминаю, что это упрощение медицинского освидетельствования призывников при первичной постановке на воинский учет, мы понимаем, что этот вопрос и вообще эта процедура стала более упрощенной, да, и, конечно, мы должны понимать, что сейчас вот ведется большая работа по стране, чтобы упрощать доступ к государственным услугам. Вот мы сегодня говорим о постановке граждан на воинский учет, все это сейчас упрощено. И поэтому, Гульназ Качкыновна, я хотела бы первый вопрос, наверное, адресовать вам. Вот в чем крылась необходимость упростить данную процедуру? В чем крылась, может быть, необходимость того, чтобы на самом деле вот обратить на этот вопрос внимание и в конце концов сделать так, чтобы на самом деле было все упрощено для тех, кто, например, хочет служить в армии? Я думаю, сегодня вам есть что сказать, тем более мы с вами говорили накануне о том, и вы особо отметили, что инициатива исходила вот от Министерства здравоохранения, значит, наверняка были, может быть, жалобы, а может быть, какие-то пожелания, предложения в адрес Министерства здравоохранения по тому, чтобы вот эту вот процедуру в конце концов упростить.
1: Спасибо, спасибо большое. Здравствуйте, уважаемые телезрители, радиослушатели. Действительно, данный проект был реализован именно в рамках реализации программы «Правительственные акселераторы» совместно с Министерством обороны, совместно с Министерством, также Тундуком, да, был совместно реализован проект, и именно по дебюрократизации и цифровизации процесса, освидетельства, медицинского освидетельствования лиц допризывного возраста. В стране, почему мы, да, первичный такой был запуск данного проекта, потому что в стране ежегодно проводится медицинское освидетельствование лиц допризывного возраста. И ранее медицинское освидетельствование, оно проходило в военных комиссариатах. И для этого из организации здравоохранения

0: здравоохранения направлялись именно военные комиссариаты, врачи из организации здравоохранения, ССМов, СОВП. И вот в условиях дефицита кадров, особенно на уровне ПМЦП, да, особенно врачебных узких специалистов, наше было такое тяжелое такое состояние, что именно населению непосредственно сложнее нужно попасть именно специалистам, узким специалистам. Кроме того, сам процесс сопровождался большим объемом бумажных документов и занимал значительное время, особенно также и у врачей. Но суть новой модели заключается в том, что медицинское свидетельство теперь проходит именно непосредственно в самом организации ПМЦП, это в ССМах, СОУП, по месту приписки гражданина. Врач остается на своем месте, одновременно продолжая принимать, обслуживая свое приписанное население. Все данные фиксируются в медицинской информационной системе Санарип Клиник, которые результаты автоматически передаются в АИС Аскер. И здесь тоже вот такое самое ключевое. Родителям больше не нужно самостоятельно выяснять сроки прохождения комиссии. После включения подростка в реестр лиц до призывного возраста в мобильное приложение Тундук поступает уведомление о необходимости прохождения медицинского освидетельствования. И после завершения осмотра все эти результаты также доступны через мобильное приложение.
1: Вот я, слушая вас, Гульназ Качкыновна, понимаю одно, что суть реформы, она в чем заключается? Что прежде всего процедура упрощена, так? Бумажный документооборот, он заменяется цифровым.
0: Да.
1: И самое ключевое, наверное, такое изменение, когда проходят военно-врачебную комиссию или прохождение военно-врачебной комиссии переносится на базу обычных поликлиник. Но на самом деле очень такая, знаете, инициатива, и самое главное, что она уже была запущена, и, как я уже упомянула, данное пробирование, или, может быть, данный пилот был запущен в Чуйской области, но я думаю, вам тоже есть что сказать или рассказать касательно того, почему в качестве пилотного запуска была выбрана Чуйская область, и когда это все вы начали апробировать, вообще методом проб и ошибок, да, все ли пошло, ну, скажем так, гладко, да, может быть, какие-то были проволочки в данном пилотном запуске, или все прошло без никаких, скажем так, проблем, что сейчас вы думаете вместе с Министерством обороны над тем, чтобы данную инициативу запустить уже и в другие регионы страны. Вот почему в качестве пилота вы выбрали Чуйскую область, и вообще вот этот вот пилотный режим, он что показал? Все ли получилось? Может быть, какие-то были ошибки, что эти ошибки вы сегодня, ну, скажем так, исправили, и, соответственно, уже думаете над тем, чтобы запустить данную инициативу уже и в других регионах страны?
0: Ну, спасибо за вопрос. Самое главное, здесь я вот как отметила, действительно проблемой было это дефицит наших врачебных кадров. При организации был предложен, да, с Минобороны Аламединский район, дети Аламединского района. При организации, когда мы вот только-только начинали, были проблемы в связи с АТР, да, вот этот Аламединский район ранее обслуживала нас сейчас вот в текущем моменте, это уже ССМ номер 11, который передан в городе Бишкек. И в связи с этим, как организация ПМЦП, нами было выбрано Чуйский областной центр общеврачебной практики для того, чтобы обеспечить медицинское освидетельствование для лиц, да, именно подростков. Мы выбрали центр общеврачебной практики. Изначально мы организовывали, да, здесь были действительно Аламединский район, как вы понимаете, что это включая верхнюю зону, нижнюю зону, это, да, вот территория Бишкека, которую мы должны были обеспечить. Количество детей было около 800. С УВП мы, у нас вот два варианта было. Mm-hmm. Это пустить детей по каждому кабинету узким специалистам или обеспечить такой отдельный кабинет, чтобы дети не гуляли, это были подростки же. В это время, если вы понимаете, это вот был февраль-март, параллельно у нас шел другой правительственный акселератор, mm-hmm. это тоже упрощение 083 справки, водительские mm-hmm. справки. Было действительно нагрузка на организации ПМСП, на СОВУП, и на данный СОВУП тоже, Центр общеврачебный, да, Чуйский, тоже был такой нагрузка. И я вот здесь хочу отметить, да, вот в отдаленных регионах, и для, вот, например, наших организациях проходит очень много медицинских осмотров. Это водительские, mm-hmm. это санитарные книжки, это дети, наши скрининги. И точно так же медицинское обслуживание, да, узкими специалистами, особенно самого обслуживаемого населения. И в это время вот у нас проблема, я вот отметила, что если в одной организации был один специалист-психиатр, нам приходилось направлять его в военные комиссариаты mm-hmm. на длительный срок. И получается, доступность к медицинской помощи населению, ну, было сложным, да, невозможно было попасть этим узким специалистам. Они ждали, когда данный специалист обратно придет к месту. И вот мы организовали, показали действительно хорошие результаты, есть хорошие. Были, конечно, и проблемы, это, ну, такая апробация. Надеемся, что эти все проблемы мы, когда будем масштабировать, мы уже это все проблемы учтем. Самый главный был создан цифровой модель, mm-hmm. единый цифровой модель на базе медико-информационной системы Sanarip Clinic, который интегрирован со всеми медицинскими информационными системами государственными, которые вот врач получает доступ к этой информационной системе, включая сведения о вакцинации, другие данные. Ранее эти данные запрашивалось в бумажном формате, да, вот, например, если у ребенка нам нужно было сведения о вакцинации, ребенок должен был собирать в бумажном формате сведения о вакцинации, флюорографии или, ну, других необходимых данных. На сегодняшний день, благодаря этой информационной системе, все информации доступны к врачу. Mm-hmm. И автоматически оно собирается, и оно влияет, получается, именно на качество данных.
1: Угу. Азамат Каныбекович, но говорим мы о данных изменениях, мы понимаем, что, как я понимаю, жизнь и вообще прохождение призывников вот, на службу значительно упрощен. Вот я думаю, вам тоже сегодня есть что сказать вот, о том, может быть, как эти изменения могут сократить сроки постановки граждан на воинский учет, насколько, может быть, жизнь призывников значительно упростилась. Я вот тоже, знаете, вот вспоминаю прошлые года, когда, например, тоже, когда родственники достигали до призывного возраста, тоже обращались в военные комиссариаты, потом проходили военно-врачебную комиссию, там тоже были своего рода вопросы и проблемы, и тоже это затягивалось на несколько дней, и тоже мы задавались вопросом, боже мой, когда это все будет упрощено, и как можно сделать так, чтобы все это было, ну, скажем так, в более таком, знаете, оперативном решении вопроса. Поэтому, Азамат Каныбекович, правильно ли я понимаю, что жизнь призывников вы на сегодняшний день, по крайней мере, постарались упростить?
2: Спасибо. Доброе утро, телезрители, радиослушатели. Да, это, скорее всего, все проходили первичную постановку. Первая задача – это упрощение. Упрощение именно до призывников, которые они должны пройти первичную постановку. А во-вторых, именно вот как Гульназ Качкынова сказала, нехватка медиков, угу. да, врачей там. И при этом, как отметили, вот, действительно, да, значительно упрощается. Это те, которые моменты формирования, от формирования списка до призывников, а также врачи, которые, да, идут отдельно, проводят комиссию, а дальше уже вынесение там заключения соответствующее. Да, действительно, как декабрь, январь, февраль, вот 3 месяца мы провели пилотный проект, У нас поставлена задача была изначально в рамках правительственного акселератора. Да, 100-дневный челлендж мы так назвали. Да, первоначально была, конечно, эта система устроенная. Действительно, да, были моменты, которые менять было тяжело, но при этом мы пошли на уступку, конечно, это в первую очередь, конечно, на качество, именно вынесение каких-то соответствующих заключений. Январь-февраль мы почему выбрали, например, Аламединский военкомат, военный комиссариат? Во-первых, мы взяли, это один из больших военкоматов, и действительно вот, со стороны Минздрава был определен именно Кант, городе Кант, медучреждение, да, и там несколько школ, действительно там можно было привести там, это же ответственность всех собрать, потом провести медицинское свидетельствование. Да, были очень много проблем, вопросов, и в течение вот февраля мы действительно решили, да, да, есть нюансы, которые сейчас поставлена задача именно до следующего проведения, те, которые моменты мы должны это устранить, да, мы этими занимаемся вот с коллегами, и действительно, да, как коллега вот Гульнара Скачкина сказала, действительно там информация подробная, да, и те, которые справки, которые соответствующие информации, они получают с помощью информационной системы Тиндюк. Также я хочу отметить, что у нас тоже процесс идет цифровизации, да, мы тоже внедряем сейчас, это автоматизированная информационная система АСКЕР, АСКЕР, да, там и учет проводится, именно первичный учет, дальше все, которые учеты там формируются, да. Первоначально список формируется, передается нам, а потом после формирования мы передаем Минздраву, и Минздрав проводит соответствующую врачебную комиссию, потом заключение передается нам. Это вот эта процедура намного упрощается. Да.
1: Говорите, мы слушаем вас.
3: Алло, салам астер.
1: Салам ачылык. Угатаус.
3: Мен Майрам Бекевичке сұрау келеді де мындай. Менің балам жасы 35-те, политехнический институтты бітіп, армияға барды қалған. Азыр іштіп атар. Военный билеті жоқ екен. Менің өзімде пенсионерім, дай ішімде пенсионер, ата-енесі екеуі пенсионер. Бұл қандай қылық олып, өзі жасы 35-те. Ешқандай альтернативі болып, қызмет, службаға өткен жоқ. Ұшуға бір жоқ ерластар бар. Жылдыш.
1: Пожалуйста, сабыр Майрамбекович.
4: Саламатсызбы.
1: Эми другого характера.
4: Жалпы бирде аскерлик мыйзам негизинде жаран 25 жашка чыкканга чейин кандайдыр бир эмелер боюнча аскерге жана альтернатив кызматка өтпөсү мыйзам каралган боюнча сиздин балаңыз азыркы учурда аскер комиссариатка барып туруп 25 000 акча каражатты өкмөткө төгүп туруп аскер билетчесин алып алса болот. Экинчи маселе боюнча бул 25 000 төлөсө бул экинчи категория аскердик билет алат. Андан баш сырткары 50 000 төгүп туруп бир айлык сборго барып келсе болот СМР деген. Аяка 50 000 төгүп туруп анда уже аскер билетче биринчи категория алат. Эки вариант аскер билетин алса болот балаңызга.
1: Сабыр Майрамбекович, я хотела вам адресовать вопрос вот такого характера, но на самом деле военно-врачебная комиссия была и была на протяжении многих-многих лет, и когда призывник призывался, то, соответственно, мы понимаем, что военно-врачебная комиссия наверняка выносила вердикт, да, или этот человек молодой может служить в армии, или он не может. И на самом деле наверняка вот со стороны призывников, со стороны своих родителей, очень часто, может быть, звучали жалобы, да, на решение военно-врачебных комиссий. Я, наверное, тоже, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но здесь вот тоже может возникнуть вопрос. Если мы говорим о данной реформе, то прохождение военно-врачебной комиссии переносится на базу обычных поликлиник. Здесь может тоже возникнуть вопрос, а здесь может ли быть такой сценарий, когда, например, призывник или, может быть, его родители, ну, может быть, недовольны результатами, могут ли они пожаловаться? Вот как быть в этом случае?
4: Спасибо за вопрос. Да, действительно, в военных комиссариатах по старому нашему, соответственно, действующему закону первичный воинский учет проходят призывники при военных комиссариатах, где создается призывная комиссия. А при постановке на первичный воинский учет здесь мы, во-первых, берем на воинский учет, то есть количество, сколько у нас есть призывников. Здесь решение о годности или негодности в основном решается согласно постановлению 787, где четко определено, какие статьи имеются негодники. Но здесь в основном, когда проходит первичный воинский учет, в основном мы даем по списку номер 1, 2, то есть на лечение. То есть даже некоторые родители узнают, что 16-15 лет у них какие-то болезни есть. И, соответственно, мы эти списки номер 2, 1, 2 передаем в медицинское учреждение. Соответственно, уже родители знают. И в течение, допустим, если он 16-15 лет становится, до исполнения 18 лет он проходит какое-то лечение и поправляет свое здоровье, чтобы в дальнейшем призваться на срочную военную службу. Но то, что сейчас на сегодняшний день, вот, соответствующей реализации, по которому сейчас по Министерству здравоохранения, мы поддерживаем, действительно упрощенная реализация. Действительно, на сегодняшний день по Кыргызской республике действительно не хватает врачей-специалистов. Поэтому то, что этот проект сегодня мы в течение вот челленджа сколько провели. В принципе, та работа, которая нас устраивает, главное, что со стороны Министерства здравоохранения нам дается сведения о его годности, то есть упрощение. Допустим, когда при военном комиссариате призывники проходили, врачи-специалисты спрашивали устно, допустим, какие есть жалобы. Тогда соответствующий врач-специалист направляла бумагой акт обследования, и обратно они прибывали в поликлинику. То есть эта процедура занимала неделю, чтобы мы потом приняли по нему решение. Согласно этой системе, которую сейчас Минздрав, то есть уже на местах у них будет полностью отражаться, какие есть болезни и так далее. То есть врач-специалист, медик уже, соответственно, принимает быстрое решение. А также вот после прохождения первичного воинского учета военный комиссариат выдает первичный воинский документ. Это называется приписное свидетельство. То есть, согласно новых рекомендаций, это будет теперь электронная справка, то есть в системе ТЮНДЮ. То есть упрощается работу военного комиссариата. То есть у нас сотрудники выписывают эти приписные свидетельства, занимает какое-то определенное время. Поэтому мы поддерживаем данную систему. И надеюсь, сейчас уже дано поручение все нормативно-правовые акты привести в соответствие. И уже с декабря месяца все военные комиссариаты будут в этом формате проводить медосвидетельство.
1: Гульнас Качкановна, вот Сабыр Майрамбекович упомянул, затронул вопрос, ну, скажем так, медицинского аспекта. Да, сейчас у меня тоже вот возникает вопрос касательно того, вот мы говорим сегодня об упрощении медицинского освидетельствования лиц до призывного возраста. Соответственно, если мы говорим об этом упрощении, не приведет ли данное упрощение к снижению качества оценки состояния здоровья лиц до призывного возраста? Вот тоже мне сейчас это интересует. Насколько вы такой сценарий тоже для себя рассмотрели?
0: данный вот челлендж в рамках акселератора, вот этот сам процесс, оно не то что, оно даже улучшает качество, потому что все данные, как уже отметили наши коллеги, все данные, благодаря нашей медико-информационной системе Sonar Clinic, все данные о пациенте уже в базе и доступны к врачу. Вот надо отметить, что вот у нас в системе здравоохранения наше население на уровне ПМСП с рождения, они у нас на учете. Получается, если этот ребенок по приписанной, да, по месту приписки, они уже наблюдаются у данного врача в данной организации, они знают всю историю с рождения ребенка, все данные уже в медико-информационной системе есть, включая сведения о вакцинации. И когда уже вот даже вот ежегодно, если он проходит медицинский осмотр, скрининг, да, в 15 лет, в 14 лет, а именно в определенный срок, когда он уже достигает, да, призывного возраста, то время уже как по требованию, да, по медосвидетельствованию ребенок проходит. И все данные, получается, в медико-информационной системе есть, и врачу даже удобнее, да, и будет качественное решение, заключение о годности или негодности на, для постановки на воинскую учёбу.
3: Алло?
1: Мы слушаем, говорите.
3: Саламатчылар. Балам 16-да.
1: Так.
3: Атасының жасы 65-де, мен 65-демін. Анан ушу армияга алабы, албайбы деп бүтүн билейин дедим эле да. Жалгыз бала.
1: Сабыр Байрамбекович, есть вопросы или все понятно? Ну, пожалуйста, что скажете?
4: Саламатсызбы. Түшүнүктү. Эми 16 жашында азыр сиздер биринчи аскергатта отурушуңар керек. Анан баламыз боюнча чечим 18 жашында чечим болот. Мыйзамдын негизинде сиздин балаңыз альтернативдүү кызматка үйбүлөлүк шарт боюнча каралат. Себеби мыйзамда жазылган ата-энелери кары пенсия курактуу болсо, жалгыз эркек бала болсо ал альтернативдүү службага өтөт деген эме мыйзамда каралган.
1: Ульна Скачкановна, вот продолжая разговор касательно медицинских аспектов, да, вы отметили, что упрощение медицинского освидетельствования к снижению качества оценки состояния здоровья лиц до призывного возраста вообще не может быть и речи, а может быть даже наоборот, да? Но опять же здесь вот у меня возник вопрос. Если, например, есть скрытое заболевание, которое не отражено, например, в том или ином медицинском документе, а может быть в принципе, это тоже нереально. Но такой случай может быть, если, например, скрытое заболевание, которое не отражено в медицинских документах, вы как вот это вот скрытое заболевание можете выявлять? Вот, например, если человек, вернее, лицо до призывного возраста, ну, например, у него психическое расстройство, да, или, может быть, психологически он не совсем здоровый ребенок, ну, давайте будем так говорить, все-таки это молодой человек, то, соответственно, как вы определите посредством вот той реформы, посредством того упрощения, о котором мы сегодня с вами говорим?
0: Да, я вот до этого обратила именно по истории, да, медицинской истории, но сам процесс проводится со всеми, включая обязательными, да, узкими специалистами, которые включают в данном моменте того же и психиатра. Без психиатра, да, медосвидетельственно это невозможно. И психиатр, здесь обязательно такое условие, отдельный кабинет, где психиатр проводит беседу с подростком, полноценную беседу. Также для того, чтобы выявить какие-то скрытые у узких специалистов, окулистов, да, там у невропатолога, они проходят углубленные. И данный челлендж также позволяет, если раньше все проводилось в военных комиссариатах, здесь организация может направить, да, здесь доступно даже лабораторным исследованиям, флюорографии, какие-то диагностические, да, если нужно будет, именно в самом организации они проводят, и оно дает возможность для качественного, да, заключения именно врачам.
1: Ну, вот здесь можете конкретизировать, если лицо до призывного возраста, например, приходит в одной из поликлиник, да, мы понимаем, что не в каждой поликлинике есть психиатр, да, то, соответственно, здесь специалист, ну, давайте будем говорить, узкий специалист, если он видит, что что-то не то, да, то, соответственно, он это лицо до призывного возраста отправляет дальше, чтобы он прошел... скажем так, консультацию у психиатра, и чтобы тот специалист, психиатр, он выявил у него, ну, скажем так, наличие психического заболевания.
0: Обязательно. Обязательно. Но вот я вот про это и говорила, что именно углубленное диагностирование, это включает именно дальнейшее. Если даже на первичном уровне у специалистов не получается диагностировать, он, врач имеет право направить даже на вторичный, на третичный уровень, и оттуда уже получает заключение, и согласно заключению уже даются решения.
1: Уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, позвольте мне напомнить, что сегодня в программе «Прямая связь» мы говорим об упрощении медицинского освидетельствования призывников при первичном постановки на воинские учеты. Позвольте мне напомнить, что сегодня у нас в гостях главный специалист Управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Гульнас Ажимамбетова, заместитель министра обороны Кыргызской Республики полковник Азамат Иштыбаев и заместитель начальника управления призыва и воинского учета, начальник отдела призыва главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызской Республики полковник Сабыр Майрамбеков. Напомню, и телефоны 0312-39-21-90 и 0502-39-21-90. У нас идет и прямая видеотрансляция в социальной сети Facebook. Уважаемые гости, давайте выслушаем другого нашего радиослушателя или телезрителя. Говорите, мы слушаем вас. Подождите, подождите, погромче говорите, пожалуйста.
5: Алло.
1: Мы слушаем вас, говорите.
5: О, здравствуйте.
1: Здравствуйте, говорите. Какой вопрос у вас?
5: Я хотел, мы бы хотели билим берүү тармагын эмесине министрине суроо берсек деп ойлойм.
1: Билим берүү министри уже кеткен түз эфирден, поэтому этот эфир был до 9 часов. А о чем мы говорим вот в рамках программы «Прямая связь», я, соответственно, чуть ранее вам озвучила. Я напомню, что в эфире программа «Прямая связь». Не могу не спросить, Азамат Каныбекович, вот если мы говорим сегодня об упрощении, то тоже возникает вопрос, а может быть, какие преимущества получили или получат военно-врачебные комиссии на местах, да? Вот вы как-то тоже думали над этим вопросом? Или все-таки вот тоже возникает вопрос, если сейчас лицо до призывного возраста будет обращаться, например, в поликлинике, ЦСМ, то судьба военно-врачебных комиссии какова? Она же все-таки остается, вы же ее не ликвидируете, поэтому и возникает вопрос, может быть, какие-то преимущества военно-врачебные комиссии получат от этого?
2: Спасибо. Комиссия остается, тот же состав, но место проведения уже это медучреждение, да, там соответствующие кабинеты, именно представителям. Кроме врачей, кроме наших представителей, там и другие представители есть, да, и будет проводиться как соответствующее. Ну, как коллеги сказали, намного упрощается, да, это наша задача, это формирование здорового списка именно военнослужащих, это которые 18 лет, они должны служить, да, мы должны подготовить их. Да, если есть там какие-то заболевания, мы должны именно, которые они прошли освидетельствование, мы должны поконтролировать до 18 лет, да. Это дает преимущество и нам, и школам, да, родителям, чтобы, если какие-то заболевания есть, можно пойти, обследование пройти, да, и, скорее всего, и детально, наверное, подробно расскажет Сабыр Майрамбекович, да.
1: Сабыр Майрамбекович, вы обязательно сейчас скажете или, вернее, озвучите вот этот вот подробный механизм или, может быть, подробную процедуру. Давайте мы выслушаем вопрос или мнение нашего радиослушателя или телезрителя, который дозвонился в студию прямого эфира. Говорите, мы слушаем вас.
6: Алло, саламат сынарвы.
1: Саламат чылык.
6: Иштерине эрге ийгилик эң биринчиден. Рахмат. Ана менде мындай суроо. Менин улум инвалидность второй группы барда 19-га чыкты. Университетте 2-нчи курста окуйт. Аны ушунда инвалидность менен 1 айлык службага барса болобу? Алгабы анан азыр жумушка да военный билет жок, алынбайт деп атышпайбы? Ошо тууралуу айта аласызбы? Анан мореки 1-чи Бир айлык служба, что значит? Он пригодный вы, же непригодный вы? Ошол туралуу бир мындай чоң эмеде айтып бересиздер.
1: Пожалуйста, Сабыр Мейрамбекович, сегодня множество вопросов адресовано вам. Вы начальник отдела призыва Главного организационно-мобилизационного управления, поэтому такие вопросы и сегодня звучат. Пожалуйста.
4: Саламатсызбы. Эми балаңыздын инвалидность денсоолугу боюнча болсо, балаңыз бир айлык кызматка сборго бара албайт. Себеби инвалидтерге андай укук берилген эмес. Эми балаңыз азырынча окуп атса, мыйзамдын негизинде балаңыз пока отсрочка алганга укугу бар. Жыл сайын аскер комиссариатка справкасын тапшырып турса, анан Кудай буйруса окуусун бүткөндөн кийин аскер комиссариатка кайрыласыздар. Ошол жака призывная комиссия башталганда бул период сентябрь, октябрь, ноябрь жана март, апрель, май ошол учурда кайрылсаңыздар аскер комиссариаттарга. Аныктамаңызды алып алыңыз, экинчи группа инвалиддин копиясын балаңыз алып алыш керек. Ошонун негизинде дарыгерлер аскер комиссариатта чечим чыгарылат. Ошо жараксыз деген аскер билет алат. Но бул аскер билет менен баардык жумуштарга кирсе болот, кроме силовой структуралары кире албайт. Мисалы МВД, прокуратура, Министерство обороны, ушуна силовой структура иштей албайт. Калган өкмөттүн государственный учреждение любой жака иштей берет.
1: Сабыр Мейрамбекович, и вот к тому вопросу, касательно того, чтобы вы озвучили вот подробную процедуру, о которой говорил Азамат Каныбекович.
4: Военно-врачебная комиссия, то есть здесь понятие не военно-врачебная, а просто призывная комиссия создается в период. Допустим, первичный воинский учет у нас, согласно закону о воинской обязанности, о военной и альтернативных службах, период прописан декабрь, январь, февраль месяц.
1: Это статья, то есть, по-моему, 13-я.
4: Да, в соответствии с этим местное самоуправление издает свои распоряжения или постановление, где четко определяется период, кто является председателем соответствующей призывной комиссии, состав врачей и так далее. То есть все это юридические моменты предусматриваются. И с этого периода, значит, призывники, согласно закону, где прописано год исполнения, на следующий год исполнения 16 лет, проходит соответствующее медицинское освидетельствование. Здесь и на основании это, соответственно, местное самоуправление и школы, соответственно, уже представляют соответствующие списки, и на основании этого мы проводим обобщенный список, и вот сейчас эту процедуру мы отработаем четко, где уже система Министерства образования будет количество, знает, какое количество должно пройти медосвидетельствование, и, соответственно, по системе САНАРИП они будут проходить. Призывная комиссия, вторая, создается в период призывной, то есть период призыва. То, что я раньше сказал, это при исполнении 18 лет. Значит, это март, апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь у нас проходит призывная кампания, где тоже, соответственно, в соответствии с постановлением правительства, указом президента Кыргызской Республики и постановлением, распоряжением местной государственной администрации создается призывная комиссия медицинская, где уже вызываются призывники, кому исполняется 18 лет, и они на местах проходят медицинскую комиссию и выносится решение председателем комиссии его годности и предназначения в команду, то есть войсковую часть, или признается негодным и так далее. То есть эта процедура есть. Но здесь имеется в виду, когда призывная кампания начинается, там не только председатель комиссии, военной комиссии, там присутствует еще представитель районной государственной администрации и представитель районного отдела внутренних дел. Поэтому пока этот вопрос остается открытым, но мы в пилотном проекте именно реализацию сделали по первичному воинскому учету. То есть эта процедура нам пока доступна, Поэтому это мы сейчас будем реализовывать.
1: Вот вы, Сабыр Майрамбекович, упомянули закон о всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах. Да? И здесь надо отметить, что подлежат первичной постановке на воинский учет граждане мужского пола, которым исполняется 16,
4: в текущем году 16 лет. В 2025 году, в декабре, юноши 2010 года рождения, они прошли первичный воинский учет.
1: Не могу не спросить, я уж не знаю, Гульнас Кычкыновна или Азамат Каныбекович ответят. Мы сегодня с вами остановились на том, что в качестве апробирования была выбрана Чуйская область. Но сейчас тоже многие лица до призывного возраста, их родители наверняка задаются вопросом, когда эта реформа, когда эти изменения, когда это упрощение пойдет дальше, то есть в другие регионы страны. Вот срок можете обозначить? Или пока о сроках говорить пока преждевременно?
2: Нет, о сроках
0: можно. Срок уже ясен. На сегодняшний день у нас сейчас идет работа, межведработа именно по приведение соответствия наших нормативных документов, будет работать в дальнейшем рабочая межведрабочая группа, но мы хотим масштабировать уже, вот как уже сказали, декабрь-январь, февраль, масштабировать и именно на всю республику.
1: Азамат Каныбекович, вот если говорить о перспективах, да, о дальнейших перспективах, то тоже мне интересно, как вы будете оценивать вот эффективность, результативность тех изменений, которые уже начались. Вот мы говорим еще раз, была апробирована Чуйская область, да, вот Чуйский район, да, то, соответственно, на этом же работа не заканчивается. Вы наверняка будете отслеживать, насколько эта реформа, насколько эти изменения, насколько вот это вот упрощение, оно себя оправдало, насколько она показывает свой результат. И поэтому, наверное, вам тоже есть что сказать касательно того, насколько вы будете оценивать эффективность вот данной реформы, о которой мы сегодня с вами говорим?
2: Ну, пилотный проект провели. Да, это не, конечно, это не полномасштабное, конечно. Мы вот до декабря подготовим всю платформу, базовую часть. И, скорее всего, да, когда мы начнем, тогда будет, наверное, известно все моменты. Но в любом случае у нас список мы формируем. Первый, второй список. И для контроля мы будем, конечно, будем проверять, анализировать. И в рабочем процессе будем, конечно, и Минздравом, и другими ведомствами взаимодействиями будем исправлять.
1: Давайте выслушаем вопрос или мнение нашего последнего радиослушателя или телезрителя. Говорите, мы слушаем вас.
7: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, говорите.
2: Здрасте.
7: Я хотел сказать, вот тут выступают это военачальники. Да? Они говорят, вот 25 тысяч заплати, 50 тысяч заплати, и все будет правильно. А они не подумали, что вот у людей откуда деньги? Пенсия маленькая, зарплата маленькая. Одни же вот, может, у кого-то отца нету, у кого-то матери нету. Об этом тоже надо подумать.
1: Спасибо вам за вопрос. Пожалуйста, Сабыр Майрамбекович, насколько думаете над тем вопросом, вот, который озвучил наш радиослушатель?
4: Здравствуйте. Ну нет, данная категория относится к тем гражданам, кому исполнилось 25 лет. Если, допустим, призывники 18 лет, и когда его вызывает военный комиссариат, то есть если социальная сторона родственников, родители, один из кто-то родителей инвалид и так далее, то на месте принимается решение, соответствующее, согласно закону о воинской обязанности. Поэтому все это предусмотрено в законе, и не всем категориям, которые я ранее озвучил, что надо платить 25 тысяч или 50, это уже идет, допустим, 50 тысяч, это по желанию самого гражданина. А есть граждане, которым 25 исполняется, они не прибывают в военный комиссариат. То есть и любому мужскому полу гражданину необходим учетно-воинский документ. И здесь вот согласно закону предусмотрена оплата государству 25 тысяч и получение военного билета. Поэтому если призывник до 25 лет по каким-то социальным направлениям имеет, то закон четко определено, то он получает либо отсрочку до 25 лет, и после этого бесплатно получает военный билет.
1: Угу. Тоже волнует меня вопрос. Я уж не знаю, может быть вы, Гульнас Качкановна, ответите. Если лицо до призывного возраста, например, не согласно с заключением, да, вот, например, поликлиники или центром семейной медицины, вот если, например, мы говорили о том, что пилотный проект был реализован на базе Чуйского областного центра общей врачебной практики, то, соответственно, он может обжаловать или, скажем так, опротестовать? Очень коротко, если можно.
0: Да, они могут обжаловать, они могут обратиться, да, обратно же в военную комиссию, угу. И которой будет рассмотрено повторно все эти результаты.
1: Угу. Время нашей программы завершается. Спасибо вам, уважаемые гости, за то, что нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Уважаемые радиослушатели, я напомню, что сегодня в программе мы говорили об упрощении медицинского освидетельствования лиц до призывного возраста при первичной постановке на воинский учет. И более подробно говорили о том, с чем была связана такая инициатива, какие, может быть, причины послужили для того, чтобы такую инициативу в рамках программы «Правительственные акселераторы» уже запустить. И очень благодарна нашим уважаемым гостям за то, что сегодня пришли в студию и этот вопрос разъяснили. Я напомню, что сегодня вы слушали программу «Прямая связь».
8: Уважаемые радиослушатели, на Беринче Радио был повтор программы «Прямая связь».
9: Первое информационное радио.
10: Иртен менен ойгонуудан коркуу. Же жаңы күнгө кубаныч. Жалгыздык. Же чоң үй бүлө. Талкаланган тагдыр же жакындарыңыздын жанында бактылуу жашоо. Туура тандоо жаса. Баңгизатка жолобо.
11: Бишкекте саат 10. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
12: Америка Кошмо Штаттарында 175 000 четелдик жарандын визасы жокко чыкты. Колумбия Голан бийиктигин Израилдин жери катары тааныды. Климаттын өзгөрүшү Европага жүздөгөн миллиард евро зыян келтирүүдө. Ушул жана башка жаңылыктарга алдыда токтолобуз. Колумбияда жер титирөөдөн улам 130 ашык адам көз жумду, дагы 100 чукул киши жаракат алды. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазды. Жер титирөө 1000 көп үйгө зыян келтирген. Зилзаладан кийин 6 аэропортто аба каттамы токтотулду. Белгиле кетсек, 10 августта өлкөнүн батыш бөлүгүндө 7.5 балдык жер титирөө катталган. 10 августта Татарстанда болгон дрон чабуулунан Өзбекстандын 8 жараны жана Тажикстандын 1 жараны каза тапты. Бул тууралуу дүйнөлүк басылмалар жазды. Көз жумган өзбекстандыктар курулуш тармагында иштеген, дагы бир нече чет өлкөлүк жаран жаракат алган. Жалпысынан чабуулдан 13 адам каза болуп 48 киши жаракат алган. Татарстанда каза болгондорго байланыштуу аза күтүү жарыяланды. Европадагы рекорддук ысык жана кургакчылык энергетика, транспорт, айыл чарба жана саламаттык сактоо тармагына олуттуу таасир этүүдө. Экономисттер жалпы чыгым жүздөгөн миллиард еврого жетиши мүмкүндүгүн билдирип жатат. Рейн жана Дунай дарыясындагы суунун деңгээлинин төмөндөшү жүк ташууну чектеп, айрым атом электр станцияларында өндүрүш кыскарган. Аптап айыл чарбага да зыян келтирип, түшүмдүүлүктүн төмөндөшүнө жана эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн азайышына алып келүүдө. Адистер климаттын өзгөрүшүнүн экономикалык кесепети жакынкы жылдарда күчөшү мүмкүндүгүн эскертүүдө. Америка Кошмо Штаттары четелдиктердин 175 миңден ашык визасын жокко чыгарды. Маалыматка ылайык, визалар миграция талаптарын бузган, кылмыш жасаган, алдамчылыкка барган же улуттук коопсуздукка коркунуч жараткан адамдарга тиешелүү. Ошондой эле баңгизат, уурлук жана мас абалда унаа башкаруу сыяктуу кылмыштар визаны жокко чыгарууга негиз болгон. Белгилей кетсек, январь айында Америка бийлиги 100 миңден ашык визаны жокко чыгарган. АКШ президенти Дональд Трамп Иран тараптан болушу мүмкүн деген коркунучтан улам Түркиядан жашыруун чыгып кеткен. Маалыматка караганда июль айынын башында Трамп НАТОнун саммити өткөн Анкарадан президенттик учак менен эмес, аскердик транспорт учагы менен кеткен. Буга чейин айрым маалымат каражаттары Трамптын учагы ракетадан коргонуу системасы менен жабдылбагандыктан коопсуздук себебинен улам башка учакка олтурганын билдирген. Америка бийлиги бул маалыматтарды четке каккан. Урматтуу радио окуучулар, четелдик жаңылыктарды биринчи радиодо угуп жатасыздар. Колумбиянын президент администрациясы Израилдин Голан бийиктигиндеги эгемендүүлүгүн тааныды. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министрлиги билдирди. Министрлик чечимди жакынкы чыгыштагы аймактык туруксуздук жана Голан бийиктигинин Израилдин коопсуздугу үчүн стратегиялык мааниси деп түшүндүрдү. Израиль 1967-жылдагы 6 күндүк согуш учурунда Голан бийиктигинин батыш бөлүгүн Сириядан басып алган. Түндүк Кореядан аялдардан турган жумушчу топтор Россияга келип, фабрика, ресторан жана фермер чарбаларында ишке орношо баштады. Четелдик басылмалардын маалыматына таянсак, ишканаларга 40 адамдан турган даяр жумушчу топтор сунушталууда. Алар өндүрүш линиясы, тигүү цехтери, айыл чарба жана тамак аш даярдоодо иштей алат. Түндүк кореялык жумушчулардын эмгек акысы саатына 480 рубльдан башталары айтылууда. Эске салсак, буга чейин Түндүк Кореядан эркектерден турган топтор курулуш тармагына келип жатканы маалымдалган. Дүйнөлүк океандын температурасы июлда 21 градусту түзүп, рекордтук көрсөткүчкө жетти. Мурунку рекорд 2023-жылдын июль айында катталып, анда океандын температурасы 20 градус болгон. Адистер температуранын жогорулашына Эль-Ниньо климаттык кубулушунун таасири бар экенин белгилеген. Ошондой эле ушул жылдын июль айы дүйнөдө тарыхтагы экинчи эң ысык айлардын бири болуп катталды. Абанын орточо температурасы 19 градус Цельсийди түзгөн. Урматтуу радио огурмандар, сиздер чет өлкөлөрдө болуп жаткан жаңылыктарды биринчи радиодон уктуңуздар, бизден алыстабаңыздар.
13: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекитке ИЖ сайтында радио уф бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз. Бабалардан мурасталган улуу кутту сактаган ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн али күнчө абастаган.

0: через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой. Разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.
1: Биринчиде музыка.

0: Продолжается эфир Беринча Радио. Далее у нас актуальный разговор. Веду передачу я, Эрмек Актанов. Президент Садыр Джапаров подписал новый закон об охране труда. Он принят парламентом 22 апреля и вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Прежний документ от 2003 года и последующие поправки к нему признаны утратившими силу. Закон закрепляет единые правила защиты жизни и здоровья работников на рабочих местах. Он распространяется не только на работников и работодателей, но и на студентов, проходящих производственную практику, членов кооперативов, военнослужащих, привлекаемых к работе в организациях, осужденных, работающих в организациях, а также граждан Кыргызстана, занятых на предприятиях с иностранным участием на территории страны. Одно из ключевых новшеств – работник получает право отказаться от выполнения работы, если возникла опасность для его жизни и здоровья. Такой отказ не может стать основанием для дисциплинарного наказания или увольнения. Если работодатель не обеспечил сотрудника средствами индивидуальной защиты, он также не вправе требовать выполнения работы, а простой должен быть оплачен. Работодатель обязан за свой счет обеспечивать сотрудников спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, мылом, смывающими и обеззараживающими средствами. На вредной работе работникам должны бесплатно выдавать молоко или равноценные продукты, а на особо вредной – лечебно-профилактическое питание. Сегодня в рамках актуального разговора говорим про закон об охране труда и в целом об охране труда в Кыргызской Республике. Охрана труда – это система мер и правил, направленных на сохранение жизни, здоровья и работоспособности человека в процессе трудовой деятельности. Она включает правовые, санитарные, технические, организационные и профилактические меры, которые должны обеспечивать безопасные условия работы на любом предприятии, от небольшого кафе до крупного завода или строительной площадки. Охрана труда является обязанностью работодателя и одновременно правом работника. Каждый человек имеет право трудиться в безопасных условиях, получать защитные средства, проходить инструктаж и медицинские осмотры, а также отказаться от выполнения опасной работы, если существует угроза жизни или здоровью. Охрана труда, таким образом, это комплекс мероприятий, направленных на предотвращение производственного травматизма, профессиональных заболеваний и несчастных случаев на рабочем месте. Главная цель системы охраны труда – создать безопасные условия для работников и снизить риски для их здоровья. И система охраны труда включает соблюдение техники безопасности, санитарно-гигиенические нормы, обучение работников, обеспечение спецодеждой и средствами защиты, контроль за состоянием оборудования, профилактику несчастных случаев, расследование происшествий на производстве. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопросы по этой теме, то вы можете позвонить к нам по номеру телефона 0502-39-2190, 0502-39-2190. Напомню, что мы вещаем в прямом эфире на Беринча Радио, также вы можете смотреть нас в социальной сети в Facebook в прямом эфире. Сегодня в гости в программу «Актуальный разговор» поговорить на эту тему мы пригласили начальника технической инспекции труда Федерации профессиональных союзов Кыргызстана Джениш Казакпаев. Джениш Мырза, мы рады приветствовать вас в студии.
1: Здравствуйте.
0: Также к нам присоединится начальник управления труда Министерства труда, социального обеспечения и миграции Бермет Карабаева. Говорим сегодня про закон об охране труда и в целом как защититься, например, на вредном производстве и как мы знаем свои права и обязанности во время работы. Уважаемые радиослушатели, если у вас вопросы есть, то звоните к нам по номеру 0502-39-2190, 0502-39-2190. Первый вопрос, Дениш Мырза, я хотел бы адресовать вам по поводу в целом охраны труда в Кыргызской Республике. Все мы работаем на производстве, кто-то работает, кто-то на заводах, кто-то в офисах, кто-то на предприятиях, в кафе и так далее. И очень важно знать свои права и свои обязанности. Это, наверное, как бы право каждого человека. Давайте, наверное, в начале нашей беседы немного поговорим в целом про об охране труда. Что должен знать простой работник, который работает на производстве, в кафе, может быть, на предприятии, в офисе и так далее, для того, чтобы он знал свои права и обязанности?
2: Спасибо, что пригласили. Но закон Кыргызской Республики об охране труда принят в новой редакции, устанавливает правовую основу реализации конституционных прав граждан на охрану труда, жизни, здоровья в процессе трудовой деятельности и обеспечение единого порядка взаимоотношений между работником и работодателем по вопросам охраны труда и направлен на создание безопасного условия труда, на рабочих местах, соответствующих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. В целом указанный закон формирует правовую основу для осуществления эффективного контроля за соблюдением норм и стандартов безопасности труда и создает условия для повышения ответственности работодателей за состояние условий труда. Я бы хотел остановиться, почему именно возникло дополнение к старому трудовому закону об охране труда, потому что вы сами, наверное, прекрасно знаете, что 23 января 2025 года был принят новый трудовой кодекс. И когда принимали этот трудовой кодекс, в шестом разделе главы 17 было 16 статей, в главе 18 – 48 статей, то было в старом трудовом кодексе 63 статей по охране труда. А в новой редакции трудового кодекса 5 раздела глава 27 статьи, глава 21, 19, итого 26 статей. Знаете, здесь разница составила 28 статей именно по охране труда. А в трудовом кодексе, если содержал 446 статей в старой редакции, а в новой редакции сейчас 265 статей, разница составляет 180. Один статей. Вот было после чего нам было решено принято создать новую рабочую группу для дополнения закона об охране труда, и вот эти все недостающиеся статьи включить именно в закон об охране труда. Потому что когда приняли новый трудовой кодекс, у нас образовался вакуум. Из-за того, что у нас выпали вот эти статьи. Из-за того, чтобы вот это все закрыть, и пришлось нам разработать новый закон об охране труда. Но вы сами сказали, что это самое, система охраны труда вообще включает в себе условия труда, вредно-производственные фактор, опасный производственный фактор, безопасные условия труда, рабочее место, средства индивидуальной защиты, средства индивидуальной защиты работников, профессиональные заболевания, профессиональный риск, аттестация рабочих мест, производственная деятельность, производственная травма, гигиена труда, производственная санитария и специальная одежда. Ну, конечно, вот в последнее время Федерация профсоюзов Кыргызстана уделяет большое внимание на ситуацию рабочих мест. Мы сейчас все наши инспектора выезжают на предприятия, организации и проводят обследование предприятий и организаций. Конечно, сейчас основное время надо уделять уже, когда при создании рабочего места надо учитывать гигиену труда, производственную санитарию и вот это все. И во-вторых, вот надо обеспечить работников средствами индивидуальной защиты.

0: во многих случаях работники не обучены. Вот в первую очередь, как вы сами отметили, что они не проходят инструктажи по охране труда, и тут же возникает вопрос, у них имеется ли специалист, который проводит инструктажи по охране труда и техник безопасности. Вот это все комплекс мер, это и включает в себя охрану труда. Любой работник, приходя на работу, он должен с чего начинать? Вот у нас вот постоянно у нас специально открыт институт труда, вот там обучает, как работник поступил на работу, в первую очередь он должен составить трудовое соглашение, трудовой договор. А потом уже пройти вводный инструктаж, после чего на рабочем месте первичный инструктаж, на рабочем месте повторный инструктаж. Вот это все инструктажи. А также они должны, работодатель должен ознакомить внутренним трудовым распорядком рабочего времени. Почему порой получается, что работник перерабатывает 24 часа, когда у них работа 8 часов, но у них получается 10-12 часов. Вот эти все моменты учтены, когда создавали внутренний трудовой распорядок, там все расписано. Но порой, когда предоставляет внутренний трудовой распорядок для ознакомления, они даже не читают, расписываются и свои права обязанности не знают. Это во-первых. Во-вторых, каждый работник должен знать свои функциональные обязанности. Обязательно для каждого работника работодатель должен составить функциональные обязанности. И там все прописано, что имеет право, что не имеет права, что должен сделать. Как вы сказали, если там появился опасный фактор работы, да, и это работник, он сам не знает, что делает. Вот в этих случаях он имеет право отказаться от этой работы. Для, прежде всего, это для всех работодателя, а также вот, контролирующих органов, все, прежде всего, должно быть сохранение жизни и здоровья человека, работника.
1: Скажите, вот вы отмечали по поводу Трудового кодекса, да, и вот закон об охране труда. Может быть, некоторые путают, да, эти два понятия. Что, как бы, может быть, выше, что важнее или первоначальнее, закон об охране труда или трудовой кодекс? Здесь наверняка есть такие большие различия, и, может быть, эти два, как бы, понятия многие, может быть, путают.
0: Не, различие в том, что трудовой кодекс стоит выше, чем закон об охране труда, ну, трудового кодекса. Но в основном и в трудовом кодексе, и в законе об охране труда все прописано на благо работодателей, не только работодателей, но и работников. Вот именно техническая инспекция труда защищает права, законные права. Вот хочу отметить, законные права не только работников, но и работодателей. Вот эту всю систему мы разрабатываем. И после этого закона об охране труда уже подзаконные нормативно-правовые акты пойдут, мы тоже будем сидеть еще раз, и будет дополнение к новому трудовому кодексу. Мы сейчас тоже создается комиссия, тоже там есть некоторые упущения, некоторые добавления. Сейчас, сами знаете, жизнь на одном месте не стоит, и все сейчас двигается, и мы тоже хотим, чтобы идти по пути.
1: Да, сейчас там по телефону присоединяется начальник управления труда Министерства труда, социального обеспечения и миграции Бермет Карабаева. Бермет Аим, здравствуйте. Мы сегодня говорим про закон об охране труда. У нас в гостях начальник технической инспекции труда Федерации профессиональных союзов Кыргызстана Джаниш Казакпаев. И вот вы тоже сейчас выходите по телефону в прямой эфир. И еще раз напомню нашим радиослушателям, что у нас в гостях по телефону начальник управления труда Министерства труда, социального обеспечения и миграции Бермет Карабаева. Бермет Аим, вот сегодня мы говорим про закон об охране труда. Скажите, вот президент накануне подписал данный закон. Какие-то вот отличия от предыдущего закона, который был принят ранее в 2003 году? Что вы хотели бы вот отметить про закон об охране труда, который был принят?
2: Да, закон об охране труда, вот, который был подписан, он, конечно, дополнен рядом статей, то есть 29 статей, которые были ранее в Трудовом кодексе, в связи с принятием нового кодекса, они были исключены и перенесены в закон об охране труда, то есть они дополнены новыми статьями. И, конечно же, у нас...

0: с реалиям нашего сегодняшнего времени, требования по охране труда. Там заложены нормы, как цифровизация по обучению по охране труда и некоторые моменты. То есть мы сейчас будем пересматривать, конечно, те нормы, которые должны соблюдать работодатели по обеспечению, по созданию безопасных условий труда.
1: Вот вопрос обеспечения безопасности от охраны труда. В чем заключается? Насколько вот то, что как бы может быть изложено на бумаге, сохраняется вот в реалиях, на рабочих местах, на заводах, там, на предприятиях, может быть, в офисах и так далее?
0: Конечно, законом многое что прописано, да, это вопрос отдельный, соблюдается ли это все. У нас есть служба по контролю и надзору трудового законодательства. В рамках своей деятельности наши, конечно же, инспектора, они посмотрят, да, насколько, то есть, если это будет по санитарно-гигиеническим, если это будут правила по строительным, да, то есть каждое ведомство, такие как Министерство строительства, Министерство чрезвычайных ситуаций, то есть Министерство здравоохранения, они каждый по своей отрасли, они свои нормы утверждают. А наша инспекция, она, конечно же, смотрит на наличие их заключений, насколько соответствует их деятельность этим всем утвержденным нормам.
1: Ну, вот то, что...
0: И, конечно же, если есть какие-то нарушения, они выписывают предписания, которые должны быть, конечно, устранены.
1: Ну, такие нарушения подобные, насколько, может быть, выявляются со стороны как бы вашего тоже ведомства? Может быть, какие-то жалобы поступают? Или, например, вот у человека, он чувствует, что как бы его права нарушаются на том или ином предприятии, и он может наверняка обратиться, да, вот в Министерство труда, социального обеспечения и миграции.
0: Конечно, вот наша служба, она проводит работу, конечно же, и заявительная форма имеется, то есть граждане могут самостоятельно обратиться в службу заявления, не только физически, но и удаленно, то есть на сайт, да, направить, там есть обращение граждан электронное, они все это рассматривают. Кроме этого, есть, конечно же, плановые проверки, которые утверждаются, согласовываются как частного сектора, так и наших этих бюджетных сфер.
1: А в целом, вот в чем крылась необходимость, да, вот изменения закона, дополнения, да, вот некоторых пунктов? Потому что там вот был ранее закон, получается, вот со временем, как бы, может быть, трудовые отношения как-то меняются, и вот в связи с этим вот была необходимость вот как бы обновить данный закон.
0: Да, вы знаете, что мы трудовой кодекс инициировали, он 2004 года в ней пересматривался, он актуализирован на сегодняшний день. В 2025 году приняли, и мы уже все нормативно-правовые акты, которые шли в реализацию данного кодекса, то есть трудового кодекса, то есть в рамках этого была проведена данная работа по актуализации именно закона об охране труда и ряд других нормативно-правовых актов. То есть это все в купе.
1: Скажите, вот основополагающего вот нынешнего закона, так сказать, фундамента этого закона, в чем заключается? Вот насколько он такой, может быть, емкий, либо наоборот, его легко, может быть, воспринять, прочитать?
0: Да, он очень легко восприятие, то есть там четко прописаны обязанности работодателя, обязанности работника, обязанности, то есть те функции, которые должно выполнять государство, профсоюзы, то есть у нас общественные, да, которые общественные наши помощники, которые помогают нам в выявлении некоторых моментов. И, конечно же, там еще прописано, как делать в случае там получения производственного травматизма или увечья трудового, да, вот эти моменты, они четко и очень доступно и понятно прописаны.
1: По вашему мнению, насколько население, да, может быть, работники сами, работодатели, вот, знают данный закон и, может быть, часто нарушаются права работников или работодателей, вот, какой-то процент соотношения себе брать?
0: Полностью сказать точностью, сколько знают, я как бы не осмелюсь, но нашей службой проводятся разъяснительные работы, то есть министерство проводит работу по информированию, то есть мы размещаем у себя на сайте, то есть в информационных источниках, также, конечно же, даем консультации обратившимся. И служба наша тоже, когда проводит проверки, она проводит еще и разъяснительную работу среди не только работодателей, но и работников.
1: А вот такие ситуации, когда, может быть, люди, работая, ну, скажем, на стройке, на стройплощадке, Заключают ли часто договоры вовремя, или вот в каких областях больше, может быть, нарушаются права работников? Может, какую-то статистику вы вели, обращений больше к вам было с той или иной области?
0: Я не скажу, что в той или иной области обращений больше, но я скажу, что в сфере услуг зачастую не заключают трудовые договоры, да, такие как официанты наши, либо там продавцы. В основном это сфера услуг, но это только по незнанию. Поэтому среди молодежи, когда еще идет у нас со стороны наших районных территориальных подразделений профориентация, то есть вот эти моменты тоже освещаются, то есть трудовые права. Но, конечно же, молодежь нужно призвать к тому, что трудовые отношения должны быть оформлены. То есть если молодежь наша осведомлена и знает, что за трудовым договором стоят социальные гарантии, государственные гарантии, да, то есть, конечно, они будут настаивать на этих моментах.
1: Ну, особенно актуальны, может быть, какие-то моменты, вот именно ваше управление, больше работы, может быть, летний период, потому что сейчас школьники, студенты заканчивают учебу, да, и многие хотят подработать, да, вот, может быть, на временных работах тех же официанты, там, может быть, еще на других предприятиях, и вот здесь, наверное, больше какие-то, может быть, в летний период среди студентов, школьников, вот, молодежи, вот, права их нарушаются.
0: Да, нужно призвать, конечно же, мы в мае месяце, в апреле проводим среди школьников, то есть старших классов и вообще разъяснительную работу, но, пользуясь случаем, я бы, конечно, тоже хотела бы призвать всех наших, всю нашу молодежь, которая работает, чтобы они знали свои права, знали, сколько часов они могут работать, как они должны быть оформлены, то есть трудовые договора обязательно должны быть, потому что это будет являться подтверждением того, что они работали и что им обязано выплатить заработную плату, да? То есть могут быть случаи, когда они могут даже не выплатить заработную плату.
1: А скажите, вот насколько Министерство труда, социальной обеспечения и миграции и ваше управление может защитить права наших сограждан, которые, может, трудятся в Российской Федерации, в Казахстане? Насколько ваши полномочия вот хватает для того, чтобы их права защитить? Может быть, вернуть заработную плату, которую они заслужили, заработали? Потому что, я насколько понимаю, есть еще как бы филиал, да, министерства в Москве.
0: Да, Министерство труда, конечно, есть еще и вопросы миграции. Есть представительство нашего министерства Российской Федерации, которое большая часть граждан находится в Российской Федерации. Очень много обращений именно в представительство, когда при содействии наших работников нашего представительства, конечно же, разрешаются те вопросы, то есть по невыплате заработной платы или там незаконного увольнения, то есть эти вопросы мы помогаем им решить эти вопросы.
1: И завершающий вопрос к вам. Скажите, вот сейчас работа управления вот у вас ведется. Какие такие актуальные моменты сейчас вы поднимаете, может быть, продвигаете для того, чтобы права граждан соблюдались, работников, работодателей? На что вы делаете акценты вот в данное время?
0: В данное время и вообще наша деятельность направлена на улучшение, конечно же, законодательства в сфере труда. На сегодняшний день в связи с принятием вот закона об охране труда у нас ряд постановлений будут пересматриваться, да? В частности, это типовые правила по охране труда. Вся наша деятельность направлена на защиту прав трудящихся, да, можно вот так сказать. И сегодня, конечно же, и по 190-й конвенции проводится работа по ратификации конвенции 187 и 155, это безопасность на рабочем месте, гигиена, да, на рабочем месте. И на этот год, как бы, такие мероприятия у нас заложены.
1: Большое спасибо. У нас на прямой связи была начальник управления труда Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Бермет Карабаева. Сегодня мы говорим о законе об охране труда.
2: Бурбуразия бул Кыргызстан, Казахстан, Өзбекстан, Таджикстан жана Түркменстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Тажикстанда аскердик тартипти күчөтүү тапшырмасы берилди.
3: 7 айда Қазақстанның экономикасы 4% өсті. Түркменстан мен Афганистан газ тармағындағы қызматташтықты күшейтеді. Ушул жана башка Борбор Азия аймағында болып жатқан жаңалықтар менен алдыда кененірек таныштырабыз. Саламатсыздарбы. Кыргызстанда 3 айда 39 миңге жакын жаңы жумуш орту түзүлдү. Анын 33 миңден ашыгы туруктуу жумуш орундары. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигинен билдирди. Эң көп жумуш орту Бишкек шаарында 12 миң. Баткен облусунда 6 миң, Ош облусунда 5 миң жана Жалал-Абад облусунда 4 миң иш орту түзүлгөн. Мындан тышкары январ-июн айында аймактарды өнүктүрүү фонддору тарабынан 245 долбоор каржыланып, анын алкагында 200 жаңы жумуш орту пайдаланылган. Коңшу Казакстандын ички дүң өнүмү январ-июн айында 4% өстү. Бул тууралуу улуттук экономика министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, мунай өндүрүү 9% азайганына карабастан, экономикалык өсүш негизинен чийкизатка тиешеси жок тармактардын эсебинен камсыздалды. Бул сектор 5.4% өскөн. Өсүш кайра иштетүү өнөржайында 9%, курулушта 15%, транспорт жана кампалоодо 7%, соодада 6%, айыл чарбасында 5% түздү. Министрликтин маалыматына караганда, экономиканы диверсификациялоо жана мунай тармагына көз карандылыкты азайтуу боюнча иштер уланууда. Тажикстандын коргоо министри Эмомали Сабирзода аскер бөлүктөрүндө кызматтык тартипти күчөтүп, мыйзам бузуулардын алдын алуу жана аскер кызматкерлеринин кесиптик даярдыгын жогорулатууну тапшырды. Тиешелүү тапшырмалар коргоо министрлигинин кезексиз жыйынында берилди. Анда аскерлердин ден соолугу, кызмат өтөө шарттары жана 2026-2027 жылдын күз-кыш мезгилине даярдык маселеси да талкууланды. Мындан тышкары Тажикстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган аскердик парадтарга даярдык көрүү маселеси да каралды. Парадтарды Душанбе шаарында жана өлкө аймактарынын административдик борборлорунда өткөрүү пландалууда. Түркмөнстандын элдик маслахатынын төрагасы Гурбангулу Бердимухаметов Марый облусуна барып, Афганистандын өкүлдөрү менен сүйлөшүү өткөрдү. Жолугушууда энергетика, транспорт, логистика жана электр энергетика тармагындагы кызматташтык талкууланды. Негизги көңүл Түркмөнстан, Афганистан, Пакистан, Индия газ түтүгүнүн курулушуна бурулду. Ошондой эле Герат провинциясында түркмөн газын өнөржай ишканаларына, электр станцияларына жана калкка жеткирүү боюнча иштер каралды. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Түркмөн газ мамлекеттик концерни менен Афганистандын Афган газ мамлекеттик корпорациясы газ тармагында өз ара түшүнүшүү тууралуу меморандумга кол койду. Мындан тышкары эки өлкө экономикалык кызматташтык боюнча биргелешкен комиссия түзүү демилгесинде талкуулады. Өзбекстанда ушул жумада аба ырайы ысык болот. Бул тууралуу Өзбек гидромет борбору билдирди. Күндүз абанын температурасы 37-40 градуска жетип, 12-13 августта айрым аймактарда 41-42 градуска чейин көтөрүлөт. Түнкүсүн 21-26 градус болот. Жаан-чачын күтүлбөйт. Тоолуу райондордо айрым күндөрү кыска мөөнөттүү жамгыр жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Айрым аймактарда шамалдын ылдамдыгы секундасына 13-18 метрге жетери кабарланды. Сиздер Борбор Азия өлкөлөрүндөгү жаңылыктар менен тааныштыңыздар.
4: Актуальный разговор на Биринчи радио.
1: Веду передачу я, Армек Актанов. В гостях начальник технической инспекции труда Федерации профессиональных союзов Кыргызской Республики Жениш Казакбаев. Юниш Урза, вот до новостей мы говорили с представителем Министерства труда, социального обеспечения и миграции. У вас есть наверняка что дополнить, да, вот к сказанному по поводу вот прав трудящихся?
5: Да, я бы хотел дополнить слова Бермета, которые на вступлении Бермета. Я бы хотел еще добавить в чем, что сейчас наступает летний период, да, все школьники сейчас и студенты находятся в каникулах, да, вот они хотят за это время, за это короткое время, каждый хочет заработать какие-то деньги и принести лепту своей семье. В первую очередь я бы хотел их призвать в том, что всегда вот в кафе, там, в ресторанах принимаете несовершенных детей.
1: Несовершеннолетних.
5: Да, несовершеннолетних. Принимает. Вот при этом я бы хотел сказать, что и работодатели предупредить, без согласия родителей несовершеннолетних детей на работу не принимать. Потому что должен быть обязательно согласие родителей. Это во-первых. Во-вторых, вот всегда работодатели, они как-то самоумудряются делать так, с испытательным сроком берут этих людей, а потом время проходит, скажет, что испытательный срок не прошел, и ни копейки не платят, и здесь тоже освобождается от работы. Вот поэтому наша вот техническая инспекция труда, технические права и инспекция труда направлены на то, что при посещении предприятия, организации провести коллективом беседу, а также провести аттестацию рабочих мест, а также обследование предприятий. Она дает нам обследование, нам дает те упущения работодателям, которые были прописаны в трудовом кодексе, те упущения, которые должны защищать права работников, те моменты, которые работодатель должен создать условия труда. Вот это все мы в этот пункт мы включаем в своих рейдах, обследованиях, в аттестации рабочих мест. И вот выявляем, пишем предписание, после чего они устраняют эти недостатки, а потом снова дают нам ответы.
1: А в таком случае, когда несовершеннолетние, вы отметили, что родители, да, должны дать согласие, здесь это возраст имеет значение, да, вот со скольки лет лучше, может быть, отдают детей, чтобы они подработали. С одной стороны, как бы это такой опыт, да, для детей. Многие дети сейчас даже вот судишь, хотят летом поработать, сами хотят заработать деньги, чтобы на карманные расходы, вот чтобы они вот трогали, да, непосредственно сами деньги, а не у родителей брали и так далее. Вот в таких моментах вот здесь больше, как бы, может быть, какие-то нужно соблюдать, может быть, требования, сколько ты должен работать, там, 4 часа, 3 часа, невредная работа, и какова в целом здесь ответственность родителей, либо работодателей, либо самого ребенка?
5: Да, в основном сейчас идут на работу с 14 лет. С 14 лет идут работать. Здесь, конечно, условия труда должно быть для них рассмотрено. Они должны на час меньше работать, и они должны как-то для них должен работодатель для них должен создать условия.
1: Условия очень важны, да, вот обязательно.
5: В первую очередь условия для вот работа технической инспекции направлена на обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников.
1: Вот часто бывает, что вот в летний период, раз мы заговорили про летний период, на Иссык-Куле, да, мы видим много детей работают вместе с родителями, такой большой заработок на протяжении, может быть, 3 месяцев. Они вот продают разные, там, может, пирожки, сладкую вату, по пляжу, там жарко, да, порою. Ну, местные, может, привыкли, да, к этому работу. В таких ситуациях, вот, как, может быть, вы посоветуете родителям, вот, или все-таки это такой опыт для самих детей, они получают, как бы, зарабатывают, получают опыт, и непосредственно уже могут в дальнейшем, там, свою предпринимательскую деятельность начать, ну, как бы, большой опыт зарабатывания денег, вот, таких вот, например, из Иссык-Кульской области, если взять, вот, летний период, что можете сказать по этому поводу?
5: Ну, а действительно, вот, в Иссык-Кульской области там много детей, которые продают там кукурузу, пирожки. Ну, вот это все надо, знаете, совместно надо здесь создавать комиссию с ЭДН, в милиции, также санэпидемстанции, как она, где изготовлена, как изготовлена. Если это продукты изготовлены в кафе, ну, тогда, конечно, эти ребята должны, с ними должны быть составляться трудовые договоры. А если они приготовили дома или где-то, ну, продают, но все-таки надо же деньги заработать, ну, тогда вот уже ответственность лежит на родителей.
1: Я помню, в советское время рассказывали, да, вот выезжали там за город, там студенты, школьники, такие работы, да, были, собирать хлопок, да, и так далее. И вот сейчас, в нынешнее время, когда как бы работа меняется, может быть, где-то в IT-сфере работают, как бы рынок меняется. Вот если сравнить тот период и этот, насколько вот важен, да, вот опыт получения, может быть, какой-то профессии, первых навыков работы, общения с людьми, вот работы для молодых людей. Вот какие рекомендации, может быть, вы дали бы? Лучше попробовать, да, своих детей давать на работу, чтобы они работали, какой-то опыт получали, либо все-таки летние каникулы, есть летние каникулы, и дети должны отдыхать.
5: Знаете, я тоже человек Советского Союза. Я знаю, как мы учились, как мы на субботники выходили. Вообще, это субботник, это труд воспитывать детей. Воспитывать людей, вот, чтобы становиться там дальше, продолжить взрослую жизнь. Это все хорошо. Но в последнее время действительно участились случаи, что уже законом вот это все запрещается. Запрещается, например, медиков привлекать, учителей привлекать. И действительно, это, с одной стороны, это правильно. Но я думаю, школьников надо обучать это как-то такой жизни, да, надо обучать труду. Надо учить их труду. А в последнее время сейчас на все уже идет запрет. Мы тоже вот сейчас только Бермет сказала, мы делаем ратификацию 190, было 157-й конвенции, там гигиена труда, там и условия труда, а также вот у нас было ратифицировано 190-я конвенция по насилию. Ну вот это все, знаете, она требование это международных организаций. И мы раз ратификацию делаем, мы требуем, значит, мы должны соблюдать эти нормы. А в союзное время коммунистическая партия сама этим занималась, и идеология была очень сильная, большая. Ну, я думаю, из любой истории надо брать какие-то хорошие моменты.
1: А вот урок труда, да, был урок в школе труда, тоже, да, очень, наверное, важен, да, потому что там учили, там, что делать. Насколько, вот, по вашему мнению, вот, важность вот именно урока труда, где непосредственно детей учат руками работать, что-то делать, составлять, придумывать?
5: Урок труда, да, действительно, это полезная вещь. Я в свое время тоже, когда учился, раньше назывался город проживать, сейчас Каракол, но 8-10 класс я заканчивал в Сантарской средней школе, это в Сагатинском районе. Там были у нас станки, деревообрабатывающие станки. Вот нас действительно учили, как ножки стульев делать, как ножки столов делать. Это все нас учили. И какой-то в то время такой азарт был, такой, знаете, действительно, каждый хотел поставить за этим станком. Знаете, вот действительно, человек это обучает. А также у нас были по профессии, мы еще получали права тракториста. Знаете, вот все мы, вот это все в школьной скамье, вот это все мы изучали. Это было в то время очень интересно, очень привлекательно и, конечно, очень полезно.
1: Да, многие, да, хотели что-то вырезать, да, что-то приготовить, чтобы интересное было, да.
5: Да.
1: А вот если говорить про какую-то статистику, может быть, вот работы вашей технической инспекции по выездам, может, в прошлом году, в этом году, как часто вот вы выезжали, да, вот на предприятия, может, под заявлением граждан, либо сами на какие-то предприятия, можете какие-то, может быть, цифры озвучить по работе?
5: Ну, цифры я, конечно, не взял, но я сразу могу сказать, что в основном упущение системы отдела кадров. Там неправильно увольнение идет, неправильный перерасчет отпускных, а также несоставление трудового договора, не имеющие там функциональной обязанности работник, несоставление. Даже в некоторых учреждениях, предприятиях не имеется внутренний трудовой распорядок. Вот это все в совокупности приводит к ухудшению жизни, здоровья работников. А также они становятся практически незащищенные.
1: Трудовой договор, да, который заключается, он в целом на сколько должен заключаться? На год, на два, или все-таки это зависит от того или иного предприятия?
5: Ну, это, знаете, сейчас каждый старается заключить на один год, а потом каждый год заключается. Знаете, вот уже сейчас это в систему вошло, но трудовой, как бы она ни заключалась, на сколько срок, но обязательно это должен быть заключен, трудовой договор.
1: Как часто происходят, вот, может быть, несчастные случаи на предприятиях, на производствах, потому что тоже такой важный момент, раз мы говорим про закон об охране труда, и здесь, вот, например, несчастный случай на производстве, вот какие есть здесь права у работников и работодателей вот в этом вопросе, в этом направлении?
5: Ну, это несчастный случай, это, конечно, очень больной вопрос. У нас сейчас, вы сами, наверное, прекрасно знаете, по городу Бишкек, какие строительства идут. Сейчас не только наши работники страдают, но работники с Бангладеши, работники с Таджикистана, работники с Узбекистана. Много случаев и смертельным исходом происходит. Это все из-за того, что незнание законов. Во-первых, вот когда когда работники приходят на работу, с ними, если не составляется трудовой договор, то, конечно, уже в этих случаях уже трудно будет доказуемо, что человек состоял ли в трудовых отношениях с этой или иной организацией. Действительно, много несчастных случаев. Есть несчастные случаи, которые скрывают, не говорят. А вообще-то по этим Министерство здравоохранения, Служба по контролю и надзору, Минтруд, а также с МВД, они раньше составляли с трех сторон составляли договор, когда поступали в больницу, там сразу на местах определяли, это бытовой несчастный случай, или это криминальный, это или производственный. Вот тогда по направлениям они шли. Последнее время вот это немножко это, вот этот момент выпускается. Но несмотря на то, что я хотел бы сказать, это несчастный случай, она срок давности не имеет. Любое расследование несчастного случая, вот эти все бумаги хранятся 50 лет. И поэтому наша задача в первую очередь выехать на место происшествия, осмотреть место происшествия, начертить схему места происшествия, опросить очевидцев несчастного случая, а также, а потом уже идет, насколько работник обучен той или иной рабочей профессии, и имеет ли право он выполнять эти или иные работы. А также мы смотрим, если в основном вот в последнее время я вот обратил внимание в несчастных случаях, мало в строительных организациях стропольщиков. Мало, необученных. Вот ты занимайся вот прораб или мастер, или руководитель приходит, назначает одного стропольщиком, да, его не обучает, но он не знает, как цеплять удавки, как цеплять чалки и как цеплять, и какие команды давать. Знаете, вот недавно только такой случай был. Человек, этот стропольщик, находился на отметке минус 7, а двое, которые должны были принимать вот эти грузы, они находились на отметке плюс 0,5. Но они обзор друг друга не было. Ну, по рации стропольщик давал крановщики, там поднимали части крана, комплектующие части крана принимали, и они складывали. Вот именно они неправильно начали складывать, и она покатилась и ударилась в ноги и сломала ногу. Знаете, таких моментов очень много.
1: Вы говорили по поводу того, что вот если случился несчастный случай на производстве, где-нибудь на стройке, получается, там какие ведомства обычно здесь посещают? Минтруда, вот, может, ваш профсоюз, Министерство внутренних дел, да, это целая, наверное, как бы комиссия, да, состоит из специалистов?
5: Не, в производственной травме состоит комиссия из службы по контролю и надзору, с Федерации профсоюзов, а также представитель работодателей. Если данный объект, данная организация имеется профсоюзная организация, то председателем комиссии непосредственно является представитель Федерации профсоюзов. А если это частный, государственный, то председателем комиссии является служба по контролю над трудовым законом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.
1: Ну вот выше наш радиослушатель говорит о том, что вот частные, да, компании, если не проверять, это можно ли как-то, может, регулировать в законодательном уровне, или все-таки это частное есть частное, и как бы туда доступ тоже ограничен?
5: Нет. Знаете, дело в том, что если предприятие частное, не частное, там иностранные доли, вот, закон для всех един. Для всех един. Вот этот закон, трудовой кодекс и закон об охране труда распространяется на всех работник, независимо от форм собственности.
1: Я хотел бы вот в завершении нашей беседы, да, спросить по поводу в целом Федерации профессиональных союзов. Мы сегодня говорим вот про закон об охране труда. Когда вот вспоминаешь слово Федерации профсоюзов, может, некоторые понимают там путевки на Иссык-Куль, да, там, да, да, отдых. Да. Вот. Какие еще вот полномочия в целом и вот работа со стороны Федерации профессиональных союзов ведется вот в плане охраны труда и наверняка еще другие направления, в которых сама Федерация профессиональных союзов работает?
5: В основном у нас, я ранее остановился, уже это у нас техническая инспекция труда направлена, работа технической инспекции труда направлена на сохранение жизни и здоровья работников. А также сейчас у нас работает горячая линия 1229. Любой человек может позвонить, независимо от того, он состоит в профсоюзе или не состоит, задать свои вопросы и получить соответствующие ответы. А также, вот вы сказали, что какие еще ведутся работы. У нас еще имеется дисконтная карта, которая дает скидки от 5 до 30%. Тот же самый в больницах, тот же в кафе, тот же в ресторанах. Мы заключили договор, она в основном направлена вот на это.
1: У нас в гостях сегодня на Беринче радио в программе «Актуальный разговор». Мы говорили про закон об охране труда. Был начальник технической инспекции труда Федерации профессиональных союзов Кыргызской Республики Джениш Казакпаев. А по телефону говорила начальник управления труда Министерства труда, социального обеспечения и миграции Бермет Карабаева. Вел передачу я, Эрмек Актанов. Оставайтесь вместе с нами на Беринче радио и до скорой встречи.
6: Уважаемые радиослушатели, на Беринче радио был повтор программы «Актуальный разговор».
4: Первое информационное радио.
6: Наркомания – это не просто привычка, это болезнь, которая разрушает жизнь человека изнутри. Она лишает здоровья, разрушает семьи и разрушает мечты. Один раз попробовав, легко потерять контроль, а вернуться назад почти невозможно. Наркотики обманывают обещанием легкого удовольствия, но на деле они забирают энергию, силу и радость жизни. Подростки и молодые люди особенно уязвимы. Каждый неверный шаг может стоить будущего. Будь сильным, выбирай здоровый образ жизни и окружай себя людьми, которые ценят жизнь. Помни, жизнь – твой самый ценный ресурс. Скажи «нет» наркотикам.
7: Деятельность бизнеса в Кыргызской Республике выходит на новый уровень благодаря упрощению процедур и ускорению выдачи документов через систему единого окна, реализуемую госпредприятием «Центр единого окна» в соответствии с рекомендациями номер 33-35 ЕКОН. Ранее процессы были перегружены ручной работой. Проверка документов и анализ данных госорганами занимали до 14 рабочих дней, а в некоторых случаях и до месяца. В 2025 году выдано 16 314 разрешительных документов. документов по всем позициям. В частности, выдано 2280 лицензий и 14006 разъяснений по товарам экспортного контроля и единого перечня ЕАЭС. Это приводило к задержкам в рассмотрении заявлений, необходимости неоднократного обращения в госорганы. В рамках 100-дневной программы правительственные акселераторы по поручению председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева и под координацией администрации президента была проведена комплексная работа с участием профильных госорганов для анализа и оптимизации процессов. Специалисты изучили действующие бизнес-процессы, выявили участки, требующие оптимизации, и модернизировали модель обработки заявок.
8: Раньше оформление дополнительных документов занимало много времени. Нужно было собирать многочисленное количество бумажных документов, ходить по разным ведомствам и ждать ответа. Сейчас с системой единого окна все стало намного проще. Заявку можно подать один раз онлайн, и не нужно несколько раз обращаться и ходить в госорганы. Все этапы видны в системе, и необходимые документы можно получить максимум до 3 дней. В целом процесс стал быстрее и понятнее. И это действительно облегчает работу экспертных органов и помогает быстрее вести бизнес участников внешнеэкономической деятельности. Сокращаются задержки на границе и складе временного хранения.
9: С улучшением системы единого окна работать стало проще и быстрее. Подготовка и рассмотрение документов теперь занимают меньше времени, а сами процессы стали более упорядоченными и понятными. Значительно сократился объем ручной работы, снизилась вероятность ошибок. Это позволяет нам быть более эффективными, быстрее обрабатывать заявки и оперативно принимать решения. В целом работа стала более системной и оптимизированной.
10: Если честно, стало намного проще. Раньше приходилось тратить много времени на бумажную работу, ездить по разным инстанциям и ждать, пока все согласуют. Сейчас все делается онлайн, быстро и без лишней суеты. Зашел в систему, подал заявку, прикрепил документы и просто отслеживаешь процесс. Сразу видно, на каком этапе все находится, и не нужно никому звонить или уточнять. В итоге экономится много времени, и можно спокойно вести бизнес и не бегать с документами. Ускоряются сроки выполнения контрактов.
7: Сегодня заявка подается в электронном формате через систему «Единое окно». В зависимости от категории она направляется в соответствующее ведомство для рассмотрения. При необходимости формируются субзаявки, которые рассматриваются параллельно. Это исключает повторное обращение и ускоряет процесс. В исключительных случаях заявка направляется в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики для дополнительного анализа. Для ускорения процесса выдачи некоторых разрешительных документов используется модуль искусственного интеллекта, который анализирует характеристики товара и формирует рекомендации.
11: С запуском платформы AI TradeKG работать стало намного удобнее. Вся необходимая информация по контрольным спискам и товарам теперь доступна в одном месте. Интеллектуальный поиск помогает быстрее находить нужные позиции и принимать более обоснованные решения. Это значительно упрощает работу и повышает эффективность анализа.
7: При этом окончательное решение всегда принимает специалист. Система выступает в качестве вспомогательного инструмента. После рассмотрения формируются итоговые документы, разъяснения, идентификационные и экспертные заключения.
12: С внедрением механизмов системы единого окна и оптимизацией процедур взаимодействия с государственными органами значительно сократились сроки таможенного оформления товаров. Электронный обмен данными и ускорение выдачи разрешительных документов позволяет таможенным органам оперативно проводить необходимые таможенные операции в местах таможенного оформления.
7: Документы подписываются электронной цифровой подписью и автоматически направляются заявителю. Все этапы обработки прозрачны. Заявитель может отслеживать статус своей заявки в режиме реального времени. Для госорганов дополнительно внедрена цифровая платформа, обеспечивающая удобный доступ к справочникам и интеллектуальный поиск по товарам.
13: Основная задача системы единого окна – обеспечить удобное и прозрачное взаимодействие бизнеса и государственных органов. Мы стремимся к максимальной автоматизации процессов при сохранении контроля со стороны специалистов. Внедрение цифровых решений позволяет сократить сроки обработки заявок и повысить качество предоставляемых услуг государственными органами.
7: В результате сокращены сроки выдачи разъяснений, идентификационных и экспертных заключений от 14 до 3 рабочих дней для участников внешнеэкономической деятельности. Сравнение показателей за 2 недели до запуска и 2 недели после запуска системы в тестовом режиме по выдаче разъяснений одним государственным органам демонстрирует существенное повышение эффективности. В результате проведенных мероприятий средний срок выдачи документов сократился более чем в 2 раза. Доля документов, выдаваемых в течение 1-2 дней, увеличилась с 30% до 80%.
13: Наша цель – формирование цифровой экосистемы для развития внешнеэкономической деятельности и инвестиций.
7: Упрощение и ускорение выдачи документов через единое окно формирует новый стандарт государственных услуг – быстрый, прозрачный и ориентированный на бизнес. Ускорение процедур таможенного оформления способствует формированию страны в качестве регионального хаба к 2030 году.
4: В Кыргызстане 12 часов.

0: Вы слушаете Биринчи Радио, в эфире новости часа. В администрации президента Кыргызской республики накануне 11 августа состоялось заседание Республиканской комиссии по присуждению международной стипендии президента Кыргызской республики Эль Үмүтү. Заседание прошло под председательством заместителя председателя Кабинета министров Кыргызской республики Улана Маматканова. Отметим, что международная стипендия президента Кыргызской республики учреждена в целях поддержки талантливой и целеустремленной молодежи Кыргызской республики и предоставление возможности получения образования на уровнях магистратуры и докторантуры в ведущих зарубежных высших учебных заведениях, входящих в топ-100 мировых рейтингов университетов QS и глобальный рейтинг университетов Times Higher Education. На Учкурганской ГЭС продолжаются работы по модернизации гидроагрегатов номер 1 и номер 2. Завершить их планируется до конца 2026 года. По данным Министерства энергетики Кыргызстана, после завершения всех работ установленная мощность станции увеличится со 198 до 216 мегаватт, то есть на 18 мегаватт. Реконструкция Учкурганской ГЭС началась в 2024 году. В рамках проекта уже полностью заменен гидроагрегат номер 4, в результате чего его мощность увеличилась на 9 мегаватт. Также завершена модернизация гидроагрегата номер 3, мощность которого выросла еще на 9 мегаватт. Таким образом, после обновления агрегатов номер 1 и 2, все 4 гидроагрегата Учкурганской ГЭС будут модернизированы. Модернизация позволит повысить надежность и эффективность работы станции, обновить устаревшее оборудование и продлить срок его эксплуатации. Учкурганская ГЭС расположена в Джалабадской области на реке Нарын. Станция была введена в эксплуатацию в 1961-62 годах. За более чем 60 лет эксплуатации нынешняя реконструкция стала первым масштабным обновлением основного оборудования станции. В Нуакенском районе Джалабадской области выявлено нарушение экологического законодательства на объектах отдыха и общественного питания. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора. Нарушение выявили в ходе оперативного рейда, проведенного Джалабадским региональным управлением Минприроды. В ходе рейда на отдельных объектах отдыха и общественного питания установлены факты выброса бытовых отходов в русло Алаш-Сая, а также сжигание твердых бытовых отходов. По выявленным нарушениям составлено 2 административных протокола и наложены штрафы на общую сумму 35 550 сомов. Кроме того, владельцам указанных объектов выданы соответствующие предписания о недопущении складирования отходов в неустановленных местах, запрете их сжигания, а также о необходимости поддержания прилегающих территорий в надлежащем санитарном и экологическом состоянии. В Бишкеке после завершения ремонтных работ открыли для движения транспорта участок улицы Фрунзе от улицы Суинбаева до улицы Ибраимова. В рамках реабилитации участка сняли старое асфальтобетонное покрытие, укрепили дорожное основание, при необходимости отремонтировали инженерные сети, уложили новый асфальтобетон и обновили элементы дорожной инфраструктуры. В завершение выпуска о погоде. Сегодня днем на большей части территории Чуйской, Сыкульской, Нарынской областей, местами в Талаской области, в предгорных и горных районах Ошской, Джалабадской, Баткенской областей кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха Чуйская область плюс 32-37, Талаская область плюс 28-33, Баткенская, Ошская, Джалабадская области плюс 34-39, Иссыкульская область плюс 23-28, Нарынская область плюс 19-24, в Чолпаноте временами кратковременный дождь, гроза. Днем плюс 23-25. В Бишкеке днем возможен кратковременный дождь, гроза. Днем плюс 34-36.
1: Биринчи радио. Ыхчам жана такмалыма. Бабалардан мурасталган, улуу кутту сактаган ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн али күнчө абастаган. жер жүрөгүнөн

0: Добрый день, в эфире Биринчи радио, информационно-аналитическая программа «Кыргызстан». В студии работают Айдай Назаркулова и Канат Султакеев. За режиссерским пультом работает Эльвира Мединова. Укрепление торгово-экономических связей, новые инвестиционные проекты и расширение сотрудничества между регионами. Таким стал главный итог 8-го Кыргызско-Российского экономического форума, который прошел с 5 по 7 августа на Иссык-Куле. В работе форума приняли участие более 1000 представителей государственных структур, бизнеса и экспертного сообщества. В течение 3 дней стороны обсуждали перспективные направления сотрудничества и возможности реализации совместных проектов. Одним из главных практических результатов стало подписание соглашений на общую сумму 800 миллионов долларов.
1: Особое внимание было уделено инвестициям, промышленной кооперации, энергетике, сельскому хозяйству, туризму и развитию предпринимательства. Форум стал не только площадкой для обсуждения перспектив кыргызско-российских отношений, но и пространством для прямого диалога между представителями бизнеса двух стран. Какие договоренности были достигнуты и какие проекты могут получить развитие уже в ближайшее время, об этом подробнее в нашей программе. Сегодня о том, как прошел форум, мы узнаем из первых уст. В студию мы сегодня пригласили председателя правления Российско-Кыргызского фонда развития Артема Новикова. Артем Эдуардович, приветствую вас.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо,
2: Спасибо,
1: что нашли время для того, чтобы прийти к нам и более подробно в течение этого времени рассказать о том, как прошел сам форум. Ну, наверное, начнем с вопроса самого главного. Артем Эдуардович, Российско-Кыргызский экономический форум, который прошел с 5 по 7 августа. Вот какие главные итоги форума вы бы выделили и какие договоренности и решения имеют наибольшее значение для экономики Кыргызстана?
2: Но, прежде всего, я хотел бы остановиться на том, что именно 8-й Кыргызско-Российский экономический форум стал самым масштабным за всю историю его организации и проведения. Это уже сложно назвать форумом. Это, на самом деле, уже большая, серьезная платформа и для выработки практических решений по будущей экономической повестке, по будущим направлениям совместного сотрудничества, по взаимодействию между регионами. Это большая выставка достижений, которые проходят для презентации нашим международным партнерам. И с каждым годом эта выставка увеличивается в масштабах, открываются новые производства, мы видим новые проекты, новые виды продукции, даже взять те же трактора отечественной кыргызской сборки. Это все очень интересные элементы. Но, наверное, самое большое достижение форума в этом году – это то, что форум перестает быть просто площадкой, где вырабатываются какие-то намерения, а превращается именно в платформу для реализации уже конкретных идей и проектов. И подписанные в рамках форума соглашения, а это более 40 документов, это уже практически инвестиционные кейсы, которые будут реализовываться в экономике Кыргызстана в самое ближайшее время. Вот, и сумма инвестиций, которая должна быть вложена в экономику Кыргызской Республики, она на самом деле тоже впечатляет. Всего за 3 дня работы удалось достичь не самых плохих показателей для экономики Кыргызской Республики.
0: Артем Эдуардович, вот мы тоже присутствовали на этом форуме, и поэтому хотелось бы спросить, мы видели большое количество представителей компаний разных городов, как наших, так и российских. Вот что интересного было по ходу выставки, по ходу самих вообще обсуждений, да, вы, я думаю, что заглядывали и присутствовали на практически из каждой панельных сессий, которые там проходили, что вы можете отметить по настроению этого форума, потому что он был действительно масштабный, такой очень небольшой, много людей было, все были заинтересованы в том, что можно узнать и увидеть нового на этом форуме.
2: В рамках работы форума было проведено только в первый день 8 ключевых сессий плюс пленарных.

0: Жителей, правительств же региональных субъектов. Отдельной особенностью стала сессия между руководителями субъектов Российской Федерации с участием и руководителей регионов Кыргызской Республики с участием президента Кыргызской Республики, уважаемого Садыра Нургуджиевича Джапарова, где со стороны российских коллег были предложены конкретные направления и механизмы углубления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией. Со стороны уважаемого президента была выражена поддержка реализации этих инициатив, и сейчас, значит, они переходят тоже в практическую плоскость реализации. Между регионами двух стран было подписано 8 двусторонних документов, которые становятся основой для дальнейшего углубления сотрудничества, то есть это уже и обмен делегациями, и взаимодействие компаний между собой, поставки как экспортной, так и импортной продукции. Вот. Но возвращаясь к сессиям, хотел бы отметить, что пленарное заседание было посвящено повестке до 2030 года. И почему именно 2030 год? Это ориентир, обозначенный в национальной программе развития Кыргызской Республики, утвержденный президентом Кыргызстана. И исходя из этого, мы попытались синхронизировать направление двустороннего сотрудничества, выбрать наиболее сильные приоритеты, которые есть в двусторонней повестке, и сосредоточиться на их реализации. Также были посвящены отдельные площадки сессии в области промышленной кооперации по конкретным направлениям, по логистике, по энергетике, по сельскому хозяйству. Большинство участников отметили высокий уровень представленности и предметный диалог. То есть не просто на общие темы, а прям конкретные обсуждения, разбор конкретных кейсов, конкретные направления, что как бы выгодно отличает, наверное, площадку именно Кыргызско-Российского экономического форума от многих мероприятий, которые проводятся, ну, не только в Кыргызской Республике, но и за пределами.
1: Кстати, вот именно то, что вы сейчас только что озвучили, Артем Эдуардович, были написаны и представителями зарубежных СМИ, которые уже, ну, имеют тоже богатый опыт, например, да, журналисты. Вот я читал одну статью, он был просто удивлен тому, что вот такая была богатая, скажем так, на события мероприятие. Артем Эдуардович, вы сказали, 40, да, документов было подписано меморандумом, да, 40 – это колоссальная цифра, теперь остается вот, ну, 40. Сможем ли мы за этим все уследить шаг за шагом? Может быть, что-то мы упустим, но все-таки 40, тем более на таком уровне документов, это стоит многого.
0: Да, это большой вызов, безусловно. Мы сейчас пытаемся обобщить весь пакет договоренностей, который был подписан. Даже не 40, а около 45 документов. Из них 8 документов – это межрегионального характера, между регионами. Большая часть, конечно, это проекты инвестиционного плана, это проекты в области энергетики, по строительству солнечных станций в Нарынской области. Проект по ветровой станции «Нововин» тоже переходит уже в практическую реализацию, подписанного соглашения о финансировании этого проекта. Все предварительные расчеты, ТЭО, изыскания уже завершены, они проводились на протяжении последних полутора лет. Вот теперь проект переходит уже в практическую реализацию. Значит, кроме того, есть проекты также в области развития промышленности и логистики. На предыдущих форумах у нас были заключены соглашения между КТЖ, Кыргызтемиржоу, и, значит, фондом о финансировании проектов по восстановлению собственных промышленных мощностей на базе КТЖ. Один проект уже запущен, это в части по ремонту локомотивов. Если раньше все ремонты мы проводили за пределами Кыргызской Республики и платили деньги нашим партнерам, то сейчас все эти компетенции есть в Кыргызстане, и мы это можем делать уже на своей базе. Сейчас реализуется проект по производству, значит, маневровых тепловозов, вот также на базе Кыргызтемиржоу. И вот мы подписали с ними еще новые проекты, которые планируем реализовывать в этом году. Это по уже там, значит, ремонту колесных пар и других направлений. Есть проекты в области логистики. Это строительство логистических центров, что в текущих экономических реалиях является особенно актуальным. И складские хозяйства для консолидации грузов. другие направления. Есть проекты по производству рыбы. Один, на самом деле, из очень интересных проектов. Это восстановление производства мальков для чебака и зарыбление озера Иссык-Куль. Ну и параллельно

0: Переработка рыбы, рыбохозяйство, тоже такие интересные направления. Одним из таких, на самом деле, классных, наверное, кейсов стал проект по созданию бесшовного сотового оператора. Значит, он, хотя по сумме он не такой большой был, но по содержанию, на самом деле, это первая попытка упростить жизнь нашим гражданам, которые, значит, ездят в Российскую Федерацию, для граждан Российской Федерации, которые ездят в Кыргызстан, сделать безроуминговую систему связи, чтобы людям было удобно и комфортно. Эти проекты, конечно, они не запустятся там, сегодня и завтра. Эта работа будет вестись на протяжении там, года, полутора, двух лет. Но мы убеждены, что большая часть этих проектов она носит под собой предметный характер, конкретный характер. Даже вот один из кейсов – это строительство масложирового завода в Чуйской области. Земля под этот проект уже была выкуплена инвестором. Она уже готова, и правительство подписало с инвестором инвестиционное соглашение «Краснополях форума» на сумму 89 миллионов долларов. То есть, ну, как вы понимаете, предшествующая работа по подписанию таких документов, она не носит там один день, то есть эта работа проводилась на протяжении последних полугода, и вот к моменту проведения форума эта работа была завершена, и инвесторы, и правитель, кабинет министров подписали соответствующие документы. То есть в целом есть также контракты и проекты, связанные с поставкой продукции, это и рыбная продукция для наших производств, переработчиков, экспортная продукция, металл. Мы стараемся отслеживать, то есть реальные поставки, осуществляются поставки или нет. Но вот по итогам прошлого года, в прошлом форуме тоже были подписаны соглашения по поставке металла на сумму 4 миллиарда рублей. Мы относились с определенным скепсисом к таким объемам цифр, но посмотрев итоговую статистику по таможне, по импорту, значит, все цифры подтверждаются, поэтому у нас в этой части тоже нет сомнений, что все эти проекты, они будут реализованы в практической плоскости. Ну и, конечно, много кейсов, где участвует и Российско-Кыргызский фонд развития, и там, где мы участвуем, мы будем, конечно, контролировать реализацию всех этих проектов.
1: Артём Эдуардович, еще тоже, вот когда с приветственным словом выступала Верчук, он сказал о том, что ветровая станция, да, которая сейчас вот в работе, да, скажем так, в скором времени уже будет запущена, и вообще сами энергетические проекты тоже всегда вызывают наибольший интерес на таких форумах. Вот что вы можете по этому вопросу отметить?
0: Энергетической повестке была посвящена отдельная сессия в рамках работы форума, в которой участвовали руководители ведущих энергетических компаний Российской Федерации, в том числе инвесторы, которые уже реализуют проекты на территории Кыргызской Республики. Кроме того, участвовали наши государственные компании, это национальные электрические сети и Министерство энергетики Кыргызской Республики, в том числе Алтымбек Дурскулович, он сам на протяжении двух дней присутствовал на площадке форума, провел много встреч с потенциальными инвесторами, которые планируют реализовывать свои проекты. Вот сейчас, кстати, это выгодно отличает деятельность кабинета министров, которые работали до 2020 года, например, и сейчас. То есть это динамика, открытость и готовность очень быстро реализовывать проекты для того, чтобы деньги шли в экономику, инвесторы приходили в экономику. Вот. Но возвращаясь к энергетике, значит, подтверждаю, что проект «Новый винт» по ветровой станции, он получил практически реализацию, то есть было подписано соглашение о финансировании этого проекта. Уже в ближайшее время начнутся строительные работы на протяжении там 3-6 месяцев, уже приступят к строительству коллеги, но большая часть оборудования для этого проекта, она уже находится на площадке в городе Балыкчи, компания за свой счет уже привезла все необходимые компоненты. Вот. Кроме того, энергетическая повестка для Российско-Кыргызского фонда развития является одним из важнейших элементов нашей работы. Мы сейчас реализуем 16 проектов в сфере энергетики общей мощностью более 600 мегаватт, это больше 1,5 миллиардов киловатт-часов вырабатываемой электроэнергии. В условиях текущего энергодефицита и зависимости от импорта развитие собственного производства, увеличение мощностей является важнейшим элементом энергетической безопасности. Такую задачу перед нами, перед Кабинетом министров поставил наш уважаемый президент Владимир Владимирович, и мы стараемся ее реализовывать. Уже запущено по нашей линии порядка 8-9 станций, до конца года еще будет запущено где-то 3-4 станции, ну и остальные объекты планируются к запуску в следующем году. В декабре текущего года также будет запущена солнечная станция мощностью 300 мегаватт. Вот, первая очередь уже 31 августа должна начать поставляться в сеть, а к концу года будут запущены полностью все 300 мегаватт. Ну и на следующий год будет запущен еще один из наших энергетических проектов. Это крупнейшая сейчас частная гидроэнергетическая станция ГЭС мощностью 100 мегаватт. Куланак. Проект находится в активной стадии реализации. Мы тоже мониторим на постоянной основе эту работу.
2: Во время форума проходила же и выставка, да, Артем Эдуардович, отечественной и российской продукции. Как вы могли бы оценить это? Где-то, может быть, мы имели преимущества, а где-то и нет. В каких именно областях, на ваш взгляд, именно по поводу ярмарки, выставки?
0: В этом году выставка также отличается особым масштабом. Было 4 отдельные зоны выставочные. Это прежде всего территория строительного сектора, которую представил лично министр строительства Владимир Кириллович. Ведущие проекты в строительной сфере, особенно в туристическом комплексе, отели уровня 5 звезд, которые сейчас строятся в Высокульской области, напротив аэропорта Тамчи, то есть макеты эти были показаны. Ведущие дизайнерские проекты, реализуемые в городе Бишкек, тоже руководители строительных компаний показывали. Конечно, у российских коллег было заметно некоторое удивление того масштаба и того уровня, который на текущий момент реализуется в Кыргызской республике с точки зрения проектов строительного сектора. Была отдельная зона, посвященная проектам, реализуемым Российско-Кыргызским фондом развития. Мы собрали все наши проекты под юрты, кереге сделали, чтобы показать вот это символическое значение. Вот. И на самом деле для нас это еще важно. Почему? Потому что там показан путь эволюции проектов, которые росли вместе с фондом. Фонду уже почти 11 лет. Вот, и многие проекты начинали тоже расти вместе с нами последние 5-7 лет. То есть превращаясь из фермера, который покупал фасоль и продавал ее на внешнем рынке, в одного из крупнейших сейчас производителей полуфабрикатов замороженной продукции, поставляющей в крупнейшие ведущие сети Российской Федерации. Там от импортера строительных материалов к крупнейшему заводу по производству керамической плитки, обеспечивающему 40-50% потребностей рынка. Вот. И такая часть у нас по многим проектам, на самом деле. Зона техники была, где были презентованы автомобили отечественной сборки, кыргызской, трактора. И зона регионов, где были показаны достижения наших регионов по ключевым товарам, по ключевым продуктам, включая стенды крупных компаний, также наших международных партнеров, которые также презентовали свою продукцию.
2: Артем Эдуардович, давайте прервемся на некоторое время. У нас сейчас новости часа, а потом мы вернемся к нашей программе. Председатель Кабинета министров Кыргызской Республики, руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Асамалиев провел накануне очередное заседание Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 35-летнему юбилею независимости Кыргызской Республики, который в этом году пройдет в Таласской области. Открывая заседание, глава Кабмина подчеркнул, что празднование столь значимой исторической даты накладывает особую ответственность и уровень подготовки должен быть самым высоким. Председатель Кабмина напомнил, что в марте и июле текущего года в Таласской области уже проводились выездные заседания по подготовке к празднику. Глава Кабмина лично посетил регион для инспекции строительных и подготовительных работ на местах. В администрации президента Кыргызской республики накануне 11 августа состоялось заседание Республиканской комиссии по присуждению международной стипендии президента Кыргызской республики Элюмиту. Заседание прошло под председательством заместителя председателя Кабинета министров Кыргызстана Улана Маматканова. Отметим, что международная стипендия президента Кыргызской республики учреждена в целях поддержки талантливой и целеустремленной молодежи Кыргызстана и предоставления возможности получения образования на уровнях магистратуры и докторантуры в ведущих зарубежных высших учебных заведениях, входящих в топ-100 мировых рейтингов университетов QS и глобальный рейтинг университетов Times Higher Education. Министр строительства и архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызстана Нурдан Орунтаев 11 августа провел совещание по вопросу хода строительства 20 школ в Бишкеке, возводимых по поручению президента. Об этом сообщили в Минстрое. И по данным ведомства, в совещании приняли участие представители подрядных организаций соответствующих департаментов министерства. В ходе встречи были рассмотрены выполненные работы по каждому объекту, темпы строительства и объем предстоящих работ. Орунтаев отметил необходимость ежедневного предоставление точной информации о ходе строительства, а также своевременного направления фото- и видеоотчетов о выполненных работах. Нельзя терять время, каждый подрядчик должен ответственно выполнять свою работу, соблюдать сроки и обеспечивать качество, подчеркнул министр. Напомним, в начале года по поручению президента Садыра Джапарова была поставлена задача построить 36 школ в Бишкеке, Оше и Манасе, городах с наибольшим количеством учащихся. В связи с этим строительство 20 школ в Бишкеке началось в феврале-марте этого года. В настоящее время работы на объектах вышли на завершающий этап, выполняются наружные отделочные работы и монтаж инженерных сетей. В Бишкеке после завершения ремонтных работ открыли для движения транспорта участок улицы Фрунзе от улицы Сюймбаева до улицы Ибраимова. Об этом сообщили в столичной мэрии. В рамках реабилитации участка сняли старое асфальтово-бетонное покрытие, укрепили дорожное основание, при необходимости отремонтировали инженерные сети, уложили новый асфальтобетон и обновили элементы дорожной инфраструктуры. Работы по ремонту дорог продолжаются в соответствии с утвержденным графиком. Основное внимание уделяется безопасности дорожного движения, повышению качества дорожного покрытия и улучшению транспортной инфраструктуры столицы, говорится в сообщении. Кыргызские клубы завершили выступление в азиатском турнире Лиги вызова АФК сезона 2026-2027. Урас Юнайтед в гостях уступил Фортису из Бангладеш со счетом 0-1. Дордой в Бишкеке сыграл в ничью сирийским клубом Хомс Аль-Фида счет 1-1, но уступил в серии пенальти со счетом 7-8. Обе команды завершили выступление на квалификационной стадии. Со следующего сезона чемпион Кыргызстана получит прямую путевку в групповой этап Лиги вызова АФК. Курсы валют по отношению к сому установлены Национальным банком Кыргызстана на сегодня: 1 доллар США 87 сомов 45 тын, 1 евро 100 сомов 88 тын, 1 российский рубль 1 сом 6 тын, 1 казахский тенге 18 тын, 1 китайский юань 12 сомов 96 тын. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня днем на большей части территории Чуйской, Сыкульской, Нарынской областей, местами в Таласской области, в предгорных и горных районах Ошской, Джалабадской, Баткенской областей кратковременные дожди, грозы, в долинной зоне Ошской, Джалабадской, Баткенской областей без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха: Чуйская область плюс 32-37, Таласская область плюс 28-33, Баткенская, Ошская, Джалабадская области плюс 34-39, Иссык-Кульская область плюс 23-28, Нарынская область плюс 19-24. В Чолпон-Ате сегодня ожидается кратковременный дождь-гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 23-25. В Бишкеке днем возможен кратковременный дождь-гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 34-36.
3: С понедельника по пятницу на волне Беринчи радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Беринчи радио.
1: Программу «Кыргызстан» на Беринчи радио. Я напомню, что сегодня мы говорим об итогах 8-го Кыргызско-российского экономического форума, прошедшего в Чолпон-Ате. И сегодня у нас в гостях находится председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития Артём Новиков. Артём Эдуардович, у меня такой вопрос. Вот вы сказали о том, что был представлен также строительный сектор, да? И мы знаем, что, например, на этом форуме был представлен вообще потенциал Кыргызстана, да, в том, каким образом можно инвестировать в нашу страну. Вот что вы заметили по итогам этого форума, в каких областях были заинтересованы инвесторы, да, и вообще российский бизнес, потому что, например, мы знаем, что это всегда энергетика, это всегда промышленность и такие какие-то более, скажем так, области, которые наиболее принесут такой очень хорошие проекты, да, могут быть в этой области. А что еще интересного такого заинтересовало вот именно российскую сторону? Вот что вы заметили, о чем вам, может быть, сказали и вот, может быть, были даже удивлены?
0: Ну, прежде всего, это проекты в области туристического сектора и развития туризма, потому что, как я уже отмечал, многие коллеги были представлены делегациями на очень высоком уровне, особенно регионы Российской Федерации, которые не ожидали таких бурных темпов развития Кыргызстана. Даже по дороге многие говорили о том, когда они ехали на площадку форума, какой объем строительства, современного строительства на текущий момент происходит в Кыргызстане, когда были презентованы проекты «Алатор-резорт», горнолыжные кластеры, с фитом чи по финансовой сфере. Это вызвало, конечно, большое удивление и большой интерес у коллег с точки зрения взаимодействия, с точки зрения реализации своих проектов. В том числе мы также подписали вот одно из соглашений по финансированию этнотуристического комплекса в рамках горнолыжного кластера «Алатор-резорт» с компанией «Супара». Этот проект будет тоже реализовываться при поддержке, финансовой поддержке фонда. Ну, это, конечно, также и традиционные сектора экономики, энергетика, сельское хозяйство, промышленность. Вот, причем контекст идет не только с точки зрения поставки товаров, купите у нас какую-нибудь продукцию, вот, а с точки зрения реализации совместных проектов и совместных инициатив. И это выгодно отличает как раз текущий формат форума от того, что предлагалось ранее.
1: В этом году еще была такая выездная сессия именно примаковских чтений, да, что также отметили вот спикеры, участники, кто был на этих чтениях, они сказали о том, что это очень такой новый интересный формат, который позволил обсудить различные вопросы. Вот по вот этому формату что вы можете сказать?
0: В целом площадка форума на текущий момент уже переросла обычный обмен мнениями между бизнесменами. То есть работа форума продолжалась на протяжении 3 дней, это 5, 6 и 7 августа. 5 августа день был посвящен выездной сессии примаковских чтений. Это ведущая научно-экспертная площадка для обсуждения и глобальных тенденций мировой экономики, и направлений перспективного развития. Приехало большое количество академиков Российской академии наук, наших ведущих научных кругов, специалистов и представителей государственного сектора. Вот. В рамках этой работы как раз таки была попытка выделить ключевые направления развития в центральноазиатских странах и в Кыргызской республике. Вот, дискуссии были на самом деле такие достаточно интересные, они в какой-то степени были жаркие, противоречивые. То есть коллеги выступали с разных позиций, представители китайской научной школы и российские экономисты и ведущие научные круги международной деятельности, отечественные компании, была очень-очень насыщенная, но сам формат привлечения наших международных партнеров к работе форума еще раз подчеркивает, что уровень форума становится выше, он становится интереснее, где наши международные партнеры готовы презентовывать свои проекты. Для Кыргызстана это стал исторический период, то есть это была первая вообще в истории выездная сессия примаковских чтений в Кыргызской республике, не только в рамках нашего форума. Также один из форматов у нас идет уже сложился традиционным, это выездная сессия Санкт-Петербургского международного экономического форума МЭФ, который проходил в июне, и директор Петербургского экономического форума Алексей Вальков, он сам принимал участие в работе и в работе сессии, которая была посвящена как раз деловому туризму. Вот. И в целом коллеги тоже подтвердили готовность дальше продолжать взаимодействие в таком формате. Это уже была вторая выездная сессия Петербургского форума. Дальше мы будем делать. Отдельным элементом стало включение Кыргызско-Российской межрегиональной конференции в работу форума как ключевой площадки по обмену мнением между регионами двух стран. То есть, таким образом, площадка Кыргызско-Российского экономического форума начинает вбирать в себя все ключевые элементы международных платформ и для увеличения охвата, и для повышения уровня и статуса Кыргызской республики как страны, где могут проводиться и должны проводиться значимые международные события.
2: Артем Эдуардович, в завершение нашей беседы давайте поговорим немного и о работе фонда. Российско-Кыргызский фонд развития, он остается одним из ключевых инструментов инвестиционного сотрудничества двух стран. И вот какие направления сегодня являются приоритетными для фонда?
0: Ну, мы продолжаем реализацию нашей стратегии до 2027 года, в рамках которой определены ключевые блоки по развитию экономики Кыргызской республики. Это промышленность, энергетика, перерабатывающая промышленность, сельское хозяйство, это туристический сектор, IT-направление и логистика. Мы стараемся увеличивать объем финансирования и модернизировать в целом деятельность фонда. За период нашей работы мы уже вложили в экономику Кыргызской республики более 1,2 миллиардов долларов США. Реализовано более 3800 проектов, то есть мы уже приближаемся к отметке в 4000 проектов за весь период нашей деятельности. Только в прошлом году мы вложили порядка 235 миллионов долларов в экономику. В этом году объем финансирования у нас превысит 305 миллионов долларов в экономику Кыргызстана. Вот, и мы понимаем, что объема наших ресурсов, которые мы раньше инвестировали, их уже недостаточно. А одно из важных на самом деле достижений – это то, что мы все деньги переложили из… Значит, раньше наши деньги размещались там в акциях компаний третьих стран. Сейчас мы все деньги добились того, что за последние 5 лет мы все деньги вложили в экономику Кыргызстана. Мы их вытащили. Сейчас все работает на экономику Кыргызстана. Вот. Но мы понимаем, что этих ресурсов уже недостаточно. Мы сейчас работаем над привлечением внешнего финансирования. И одна из договоренностей у нас есть с Евразийским банком развития, который готов фондировать. Мы работаем с нашими китайскими партнерами, с другими направлениями, для того, чтобы фонд не ограничивался только собственным капиталом, а мог привлекать как можно больше внешних денег для льготного финансирования экономики Кыргызстана. Ну и, конечно, одно из значимых достижений, которое было в рамках форума, это решение акционеров об увеличении капитала Российского фонда развития, который уже начнется в текущем году. Вот. А в целом совместными усилиями мы планируем к 2030 году довести капитал фонда до объема в 1 миллиард долларов США и вложить в экономику Кыргызстана еще 1 миллиард долларов США по сравнению с тем, что было раньше. Если мы там за 10-летний период вложили всего миллиард долларов, то сейчас нынешние темпы позволяют нам это сделать за 5-летний период. Это, конечно, будет одним из элементов нашей будущей стратегии работы фонда на следующий стратегический период.
1: Артем Эдуардович, и такой последний вопрос, тоже такой общий. Вы уже упомянули некоторые проекты, которые до конца этого года должны быть запущены. Вот тоже в скором времени будет 35-летие независимости праздноваться. И вот к этому моменту будут ли какие-то проекты уже запущены, хотелось бы узнать.
0: В этом году мы в целом ожидаем, что будет запущено порядка 30-35 проектов, которые поддерживаются и финансируются Российско-Крымским фондом развития. Часть проектов уже запущена. Это и проекты в области энергетики, в промышленном производстве. Вот, до конца текущего года мы также ожидаем еще ряд проектов в энергетике. Это малые гидроэлектростанции, это проекты в области агропереработки, и тоже часть уже вот, птицфабрика у нас была запущена, Кировиц, которая мощность составит 180 тысяч яиц в сутки. Вот. Логистические центры мы планируем модернизировать до конца года. То есть, в целом, количество и объем проектов, реализуемых ежегодно со стороны фонда, он исчисляется десятками. Упомнить все просто физически невозможно, но мы по итогам года всегда делаем отчет о нашей деятельности, и мы покажем все проекты, которые будут введены в эксплуатацию в текущем году, и чья продукция реально будет выпускаться как на внутренний рынок Кыргызстана, так и на внешние рынки, реализуя программу по импортозамещению и по развитию экспортоориентированных производств.
2: Итак, сегодня в рамках программы «Кыргызстан» мы поговорили об итогах 8-го Кыргызско-Российского экономического форума, который прошел с 5 по 7 августа на Иссык-Куле. Напомним, что в работе форума приняли участие более 1000 представителей государственных структур, бизнеса и экспертного сообщества. В течение этих 3 дней стороны обсуждали перспективные направления сотрудничества и возможности реализации совместных проектов. И одним из главных практических результатов стало подписание соглашений на общую сумму $800 миллионов. Ну и особое внимание было уделено инвестициям, промышленной кооперации, энергетике, сельскому хозяйству, туризму и развитию предпринимательства. И еще отметим, что форум стал не только площадкой для обсуждения перспектив кыргызско-российских отношений, но и пространством для прямого диалога между представителями бизнеса двух стран. Какие договоренности были достигнуты и какие проекты могут получить развитие уже в ближайшее время, сегодня у нас в студии рассказал наш гость, а именно председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития Артем Новиков. Артем Эдуардович, большое вам спасибо за очень интересную беседу. Много деталей были раскрыты, и надеемся, что уже 9-й форум, который состоится, надеюсь, в самое ближайшее время, также пройдет у нас, и вы также посетите нашу студию.
0: Спасибо большое. Увидимся уже в следующем году на 9-м форуме.
1: Спасибо большое. Мы сейчас продолжаем нашу программу и отметим, что наиболее шанхайская организация сотрудничества отмечает в этом году 25-летний юбилей. И за четверть века ШОС прошла путь от объединения нескольких стран, заинтересованных прежде всего в укреплении безопасности, до крупной международной организации, объединяющей государства Евразии. В период выпуска нашей республики мы рассказали о том, как появилась ШОС и почему именно 15 июня 2001 года считается днем ее создания. Сегодня мы расскажем о том, какой ШОС стало спустя 25 лет, сколько государств входят в организацию, чем они занимаются и что означает выражение «шанхайский дух».
2: Сегодня Шанхайская организация сотрудничества – это уже не 6 государств, которые подписали декларацию о ее создании в 2001 году. За годы существования организация значительно расширилась. В ШОС входят 10 государств-членов. Это Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Пакистан, Иран и Беларусь. Таким образом, организация объединяет страны Центральной и Южной Азии, а также крупнейшие государства Евразии. Именно поэтому ШОС сегодня рассматривается как одна из заметных международных площадок для политического, экономического и гуманитарного взаимодействия. При этом важно понимать, ШОС – это не военный блок и не экономический союз в классическом понимании. Ее главная особенность заключается в широком спектре направлений сотрудничества. Безопасность остается одним из ключевых направлений. Государства-члены взаимодействуют в борьбе с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом, транснациональной преступностью и незаконным оборотом наркотиков. Но постепенно повестка организации стала значительно шире. Сегодня в рамках ШОС обсуждаются вопросы экономики и торговли, транспорта и логистики, энергетики, сельского хозяйства, цифровизации, науки и образования, культуры, туризма, здравоохранения и охраны окружающей среды. И здесь возникает важный вопрос, как государствам с разными экономиками, политическими системами, культурными традициями и национальными интересами удается находить общий язык. Ответ часто связывают с понятием, которое стало одним из символов организации – шанхайский дух. Что это такое? Прежде всего, взаимное уважение, доверие, равноправие, учет интересов друг друга и отказ от конфронтационной логики. Для ШОС принципиально важно, чтобы решения принимались с учетом позиций всех государств-участников. Именно поэтому организация строит взаимодействие не на принципе доминирования одной страны, а на поиске консенсуса. Еще одна особенность – практическая направленность сотрудничества. За словами о взаимодействии государств стоят вполне конкретные проекты и инициативы. Страны развивают транспортные коридоры, расширяют торговлю, сотрудничают в энергетике, реализуют образовательные и культурные программы. Для государств Центральной Азии особое значение имеет транспортная связанность. Наш регион исторически находился на перекрестке торговых путей между Востоком и Западом. Сегодня эта роль получает новое содержание. Развитие автомобильных и железнодорожных маршрутов, логистических центров и международных транспортных коридоров позволяет странам региона расширять внешнюю торговлю и укреплять экономические связи. Отдельное направление – гуманитарное сотрудничество. В рамках ШОС проходят культурные фестивали, молодежные форумы, спортивные мероприятия, научные конференции и образовательные программы. Это позволяет людям из разных стран не только сотрудничать на уровне государственных структур, но и лучше узнавать друг друга. Именно здесь проявляется еще одна важная особенность ШОС. Организация стремится развивать сотрудничество не только между правительствами, но и между обществами. За 25 лет вокруг ШОС сформировалась целая система постоянных механизмов взаимодействия. Работают советы и профильные структуры, проводятся регулярные заседания глав государств и правительств, министров и экспертов. Таким образом, ШОС сегодня – это уже не просто организация с ежегодными саммитами. Это постоянно действующая площадка, где государство обсуждает широкий круг вопросов, предоставляющих взаимный интерес. И при этом у каждой страны остается своя национальная политика и собственные интересы. Возможно, именно сочетание двух принципов – сохранение национальной самостоятельности и развитие многостороннего сотрудничества – и является одной из особенностей Шанхайской организации сотрудничества. За 25 лет ШОС изменилась количественно и качественно. Она стала шире по составу участников, разнообразнее по направлениям работы и заметнее на международной арене. Но первоначальная идея, с которой начиналось сотрудничество еще во времена Шанхайской пятерки, сохранилась. Какие задачи стоят перед организацией сегодня? Какие перспективы открываются перед странами Центральной Азии? И какую роль Кыргызстан играет в развитии ШОС? Об этом в следующих выпусках нашей рубрики «ШОС 25 лет». Это была программа «Кыргызстан».
4: Деятельность бизнеса в Кыргызской Республике выходит на новый уровень благодаря упрощению процедур и ускорению выдачи документов через систему «Единого окна», реализуемую госпредприятием «Центр Единого окна» в соответствии с рекомендациями номер 33-35-ЕКОН. Ранее процессы были перегружены ручной работой. Проверка документов и анализ данных госорганами занимали до 14 рабочих дней, а в некоторых случаях и до месяца. В 2025 году выдано 16 314 разрешительных документов. документов по всем позициям. В частности, выдано 2280 лицензий и 14006 разъяснений по товарам экспортного контроля и единого перечня ЕАЭС. Это приводило к задержкам в рассмотрении заявлений и необходимости неоднократного обращения в госорганы. В рамках 100-дневной программы правительственные акселераторы по поручению председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева и под координацией администрации президента была проведена комплексная работа с участием профильных госорганов для анализа и оптимизации процессов. Специалисты изучили действующие бизнес-процессы, выявили участки, требующие оптимизации, и модернизировали модель обработки заявок.
5: Раньше оформление дополнительных документов занимало много времени. Нужно было собирать многочисленное количество бумажных документов, ходить по разным ведомствам и ждать ответа. Сейчас с системой единого окна все стало намного проще. Заявку можно подать один раз онлайн, и не нужно несколько раз обращаться и ходить в госорганы. Все этапы видны в системе, и необходимые документы можно получить максимум до 3 дней. В целом процесс стал быстрее и понятнее. И это действительно облегчает работу экспертных органов и помогает быстрее вести бизнес участников внешнеэкономической деятельности. Сокращаются задержки на границе и складе временного хранения.
6: С улучшением системы единого окна работать стало проще и быстрее. Подготовка и рассмотрение документов теперь занимает меньше времени, а сами процессы стали более упорядоченными и понятными. Значительно сократился объем ручной работы, снизилась вероятность ошибок. Это позволяет нам быть более эффективными, быстрее обрабатывать заявки и оперативно принимать решения. В целом работа стала более системной и оптимизированной.
7: Если честно, стало намного проще. Раньше приходилось тратить много времени на бумажную работу, ездить по разным инстанциям и ждать, пока все согласуют. Сейчас все делается онлайн, быстро и без лишней суеты. Зашел в систему, подал заявку, прикрепил документы и просто отслеживаешь процесс. Сразу видно, на каком этапе все находится, и не нужно никому звонить или уточнять. В итоге экономится много времени, и можно спокойно вести бизнес и не бегать с документами. Ускоряются сроки выполнения контрактов.
4: Сегодня заявка подается в электронном формате через систему «Единое окно». В зависимости от категории она направляется в соответствующее ведомство для рассмотрения. При необходимости формируются субзаявки, которые рассматриваются параллельно. Это исключает повторное обращение и ускоряет процесс. В исключительных случаях заявка направляется в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики для дополнительного анализа. Для ускорения процесса выдачи некоторых разрешительных документов используется модуль искусственного интеллекта, который анализирует характеристики товара и формирует рекомендации.
8: С запуском платформы AI TradeKG работать стало намного удобнее. Вся необходимая информация по контрольным спискам и товарам теперь доступна в одном месте. Интеллектуальный поиск помогает быстрее находить нужные позиции и принимать более обоснованные решения. Это значительно упрощает работу и повышает эффективность анализа.
4: При этом окончательное решение всегда принимает специалист. Система выступает в качестве вспомогательного инструмента. После рассмотрения формируются итоговые документы, разъяснения, идентификационные и экспертные заключения.
9: С внедрением механизмов системы единого окна и оптимизацией процедур взаимодействия с государственными органами значительно сократились сроки таможенного оформления товаров. Электронный обмен данными и ускорение выдачи разрешительных документов позволяет таможенным органам оперативно проводить необходимые таможенные операции в местах таможенного оформления.
4: Документы подписываются электронной цифровой подписью и автоматически направляются заявителю. Все этапы обработки прозрачны. Заявитель может отслеживать статус своей заявки в режиме реального времени. Для госорганов дополнительно внедрена цифровая платформа, обеспечивающая удобный доступ к справочникам и интеллектуальный поиск по товарам.
10: Основная задача системы единого окна – обеспечить удобное и прозрачное взаимодействие бизнеса и государственных органов. Мы стремимся к максимальной автоматизации процессов при сохранении контроля со стороны специалистов. Внедрение цифровых решений позволяет сократить сроки обработки заявок и повысить качество предоставляемых услуг государственными органами.
4: В результате сокращены сроки выдачи разъяснений, идентификационных и экспертных заключений от 14 до 3 рабочих дней для участников внешнеэкономической деятельности. Сравнение показывает.
11: Бишкекте саат 14. Урматтуу радио кагармандар, азыр сиздер жаңы багыт программасынын кайталоосун угасыздар.
12: Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун уңгу жолу башталганын сезип туйдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаңы кыргыз жараны катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багыт уктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көптүрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз.
13: Кутман күнүңүздөр менен саламатсыздарбы, урматтуу радио кагармандар жана фейсбуктун көрүүчүлөрү. Биздин бүгүнкү эфирде жетектеп жаткан профессионал режиссерубуз Бакыт Ашрахмановдун белгиси менен азыр эле өзүңүздөр футболдук биздин сборный команданын качан ойнолору жөнүндөгү абдан маанилүү кабарды уктуңуздар. Бул дагы жөнөкөй нерсе эмес, ошон үчүн буга кош көңүл болбоңуздар деп баштагым келип атат бүгүнкү эфирди. Экинчи бизде азыр биринчи каналдан биринчи радиодон түз уксаңыздар болот, ал эми фейсбуктан түз көрсөңүздөр болот. 104 биринчи частота, ал эми фейсбук баракчасынан түз көрсөңүздөр. Бул боюнча тейлеп аткан биздин режиссер постановщигибиз Азиз Чокморов деген жигит, Бакыт Ашрахманов деген режиссер, ушул эки жигит биздин 60 мүнөттүк эфирди ОВА толкунунда камсыз кылып жатат. Улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радиосунун жаңы багыт аттуу циклдик 60 мүнөттүк түз эфирдеги уктуруусу сиздердин назарыңыздарда. Биз менен чогуу болуңуздар. 39-21-90-0312 коду менен чыксаңыздар, бул шаардык телефон сиздердин кызматыңыздарда. Ал эми 0502-39-21-90 бул уюлдук WhatsApp номерлүү телефон. Буга жазсаңыздар дагы, чалсаңыздар дагы болот. Урматтуу угармандар, эми биз кыргыз эл, байыркы элбиз. Биз көп кырдуу элбиз. Толук мүнөз, колубуздан бардык нерсе келген элбиз, биз ушуну менен сыймыктанабыз. Биздин менталитет абдан жогору. Ошондуктан биз эки тема боюнча сиздердин алдыңыздарга чыгып атабыз. Азыр буюрса жай келди, жайкы эс алуу келди. Жайкы эс алуу дегенде биз чоңдордун баары көлдү карай, салкын жерди карай, тоону карай, карагайдын түбүнө кымыстуу жерге качабыз. Ал эми экинчи бир бизде бир жакшы көйгөй бар. Бул көйгөй балдарды кантип эс алдырабыз, балдар жөнүндө кандай кам көрөбүз, жайкы каникулду балдар кандай өткөрүш керек, кандай жерлерге мүмкүнчүлүктөр бар. Ушул боюнча бир маселе. Экинчи биздин улуттук баалуулуктар жөнүндөгү ушул уктурууда кеп кылалы деп атабыз. Анткени бизге ат арытып келген атайын кыргыздын уз чеберлеринин өкүлдөрү, ардактуу биздин коноктор биздин студияда отурушат. Менин жанымда отурган жигит Рыскулов Уланбек Калыбаев, Чагартуу министрлигинин алдындагы Республикалык экология, жерин таануу жана туризм боюнча балдар өспүрүмдөр борборунун директору Уланбек Калыбаев. Биздин түз эфирге кош келиңиз. Саламатсызбы? Экинчи биздин бир эжеке отурат апа Асанбекова Тамара эже, бул иши саймачы. Эми сайма деген нерсе бул кенен түшүнүк, эгерде чыныгы кыргыз, нукура кыргыз болсо сайма деген эмне экенин билинет. Муну ушунун баарын, ушул өнөрдүн ичиндеги болгон сырларын чечмелеп айтып берейин деп өзү атактуу Жумгалдын кызы, ушул жердеги Атыркүл Балбаева жетектеген Ару Нур коомдук бирикмесинин мүчөсү. Ушул коомдук бирикме аркылуу бизге ушул кишини уз катары сунуш кылышты. Ушул кишини айрыкча жаштар үчүн, улуттук баалуулукту билүү үчүн, мына ушул кийинки муундун өкүлдөрү үчүн биз ушул кишини чакырдык. Анан үчүнчү отурган конок бул Эргешева Акылай Абдрашитовна, кыргыз элинин гүл асыктары боюнча сиздерге айтып берет. Андан башка дагы ушул баалуулук боюнча тамактын түрлөрү, кантип даярдоо, гүл асык деген эмне, өзү атактуу Каракулжанын кызы, бул киши дагы ушул ат арытып жер кесип ушул Бишкекти мекендеп ушул кыргыздын бир жалпы журтчулугуна кызмат кылайын деген биздин эжекелердин бири. Эмесе кош келиңиздер. Алгачкы сөздү мен эми Уланбек Калыбаев сизге берейин. Себеби мен жана мүмкүн болушунча айттым, азыркы учурдагы биздин балдардын таламын талашкан, ошол боюнча иш жүргүзүп кеткен, сиз жетектеген балдар өспүрүмдөр борборунун түзүлгөнүнө канча болду, мунун алдында кандай иш пландар бар, анан быйылкы сезондо кандай иш кыласыздар, ушул боюнча кененирээк эркин мындай жөнөкөй сүйлөшөлү баарыбыз тең.
14: Чоң рахмат.
13: Тамара эже, жакшы даярданып туруңуз. Азыр алдакы болгон дүйнөңүз менен сизге сөз берем мындан кийин.
14: Чоң рахмат чакырганыңыздарга, бар болуңуздар. Биздин борбор бул агартуу министринин алдындагы ушул республикалык экология, жерин таануу жана туризм боюнча балдар өсүмдөр борбору деп аталат. Биз тагыраагы ушул окуучулардын сабактан кийинки бош учурларын максаттуу туура өткөрүүсүндө багыттап, окуучулар үчүн экология, туризм, аймак таануу, спорт ориентация, геология жана ушул багыттарда ийримдерди ачабыз, кружоктору ачыш алып барабыз. Окуучулар ошол сабактан кийинки бош учурларында биздин
13: шуудуратпаңыз. Сүйлөңүз.
14: Окуучулар ошо сабактан кийинки бош учурларында биздин кружокторго келип билим алат. Анын ичинде мисалы жаш эколог деген кружокторубуз бар. Мисалы жаш эколог кружокторунда окуучуларыбыз азыр ушул табият менен таттуу мамиледе болуунун жол жоболорун, көндүмдөрүн үйрөнөт. Мисалы үчүн азыр биздин окуучулар өздөрү баягы мисалы үчүн мектептин короосунда эле парниктерди өстүрүп иш алып барууда. Ошо парниктерде үрөндөрүнөн помидор, бадыраң жана башка көчөттөрүн өстүрүп жана ошолорду коомчулукка сатып иш алып барууда. Бул деген алардын экологиялык билими менен кошо финансылык сабаттуулугундагы кесипке болгон багыттандыруусунда калыптандырууда.
13: Мына мындай кылбайбы, а дегенде борбор качан түзүлгөн? Ошондон баштайлычы, силердин жер пайыңар качан түптөлгөн, фундаментти качан куйгансыңар, аны ошондон бери келе эле.
14: Дебет
13: сен адегенде эле коммерцияга кирип кеттиң, биздин парниктерден өстүрүп чыгып сатып атабыз депчи.
14: Жарайт, макулжарайт. Ооба, биздин борбор негизи 1999 жылдан бери иш алып барат. Негизи ага чейинде эле бул жаш станциялар деп юм жаш станциялар деп аталчу, андан кийин натурация деп болчу, экөө биригип 99 жылдан баштап азыркы ушул агартуу министрдин алдындагы экология туризм борбору негизделген. Учурда биз 1,5 000 баланы акысыз окутуп тарбиялайбыз.
13: 27 жыл болуптур э?
14: Жок, эмеден 99 жылдан бери. Ооба, 27 жыл, ооба.
13: 27 жыл болуптур э? Эми сиздердин алдыңыздарда түзүлгөн бир перспективалуу план барбы?
14: Ооба, бизде атайын
13: министрлик тарабынан бекитилип алып план.
14: Биздин иримдердин баары бекитилип иш алып барат, ал
13: каралат. Канча жылга түзүлөт ошол иш пландары?
14: Биздики 1 жылдык, 3 жылдык деп окуу пландар түзүлөт.
13: Жалпы перспективалуу иш чараңыздар эмне, эми максатыңыздар силер?
14: Жогоруда айтып өттүм, ошол балдардын сабактан кийинки бош учурларын
13: кандай өткөрүү,
14: туура жака багыттап окутуп үйрөтүү, ошол кесипке болгон калыптандыруусун бекитүү. Мисалы үчүн туризм ийримдерибизде ошол табият менен жоорулушуп сабактарда алган теориялык билимдерин практика жүзүндө бышыктап тоолорго чыгат. Мисалы үчүн азыр бизде ар ишемби күндөрү, дем алыш күндөрү балдарды тоого чыгарабыз, анын баары акысыз чыгат балдар.
13: Абдан жакшы борбор, аябай чоң максатта баарыбыз кошулабыз, балдардын сабактан кийинки бош убактысы пайдалуу жумушка жумшалсын депчи. Бирок сиздердин борбордун колу канча жерге жетет?
14: Бизде
13: түштөн кийин баардыгы эле тоого чыгып кетпейт да, баардык республика боюнча канча мектеп менен иш алып барып атасыңар?
14: Ооба, азыр бизде республикалык борбор болгонбуз, анан азыр мисалы үчүн Баткен облусунда 3 иримибиз бар, 3 кружокубуз.
13: Отур, мен жазайын. Баткенде 3 ириңер бар?
14: Ооба, Баткен облусунда 3 иримибиз бар.
13: Булар пилоттукпу же эмне?
14: Жок, стабилдүү.
13: Колуңар жеткен жерби?
14: Ооба,
13: Баткен 3.
14: Жалал абад облусунда 2 иримибиз бар, Талас облусунда 2 иримибиз бар, Нарын облусунда 3 иримибиз бар, Ысык Көл облусунда 3 иримибиз бар. Калган дагы 40 мектеп Бишкек шаарында орун алган.
13: Бишкекте 40 мектепте?
14: Ооба.
13: Эми ушундан баштайлы. Бишкектеги 40 мектептеги балдардын баары сабактан кийинки учурларда кандай программалардын негизинде иш алып барышат?
14: Жогоруда айттык, ошо биздин негизги 3 багыт бар. Бул экология, туризм, аймак таануу. Негизги 3 багыттар ушул. Мисалы үчүн жаш эколог деген кружокторубуз бар, жаратылыштын жаш билярмандар деген кружокторубуз бар, жаш геологтор деген кружокторубуз бар, жаш туристтер деген кружокторубуз бар, спорт ориентация, мектеп музей активисттери, адабий аймак таануу, альпинисттер, скалолаздар жана башка көптөгөн ушул багытта иримдерибиз бар, иш алып барат. Андан сырткары ошол азыр биздин борбордо комуз иримдерибиз бар, анын баары акысыз, комуздарынан бери өзүбүз беребиз каржылап балдарга.
13: Ошол ириндердин баары болгон Бишкекте 40 мектептин баарына жайылтылганбы?
14: Ооба, бир нече ошо мектептерди ачканбыз мектептердин базасында. Ал жакта ошо сабактан кийинки бош учурларда
13: бардык мектептерде.
14: Баары деп айта албайм, жогоруда айттым мен азырынча.
13: Жок, Бишкекте 40 мектепте барбы? Ушулар баары
14: иш алып барат.
13: Жана сиз айтып аткан программалар иштейби? Баары түштөн кийин э?
14: Мындай агай, дагы баса берип айтам, сабактан кийинки бош учурларда мисалы ошол
13: эле түшүнүп атам, сабактан кийин ушул программалар иштейби? 40 мектепте тең.
14: Ооба,
13: баарында тең.
14: Ооба, ооба.
13: Ошонун баары түштөн кийин экологияга барабы?
14: Мен агай ошол мектептен кружок мугалим бар, Ал ошол мектеп өзүн мисалы үчүн предмети боюнча сабак берет. Анан мисалы үчүн бизден 10 саат ирим алат да. Ошол ириминин негизинде ошол жумасына мисалы үчүн 3 жолу ирим өтөт, кружок өтөт жумасыначы. Ошол учурда ошол жерге 20 бала келип, акысыз билим алат ошол учурларда. Ал жакта мисалы үчүн дебаттар бар, экология багыттачы мисалы үчүн аларга келип катышат, ар кандай акциялар болот, ал учурда катышат балдар. Андан сырткары ошо мектептер арасында конкурс сынактарды уюштурабыз Кыргызстан Республика боюнча.
13: Абдан жакшы. А ошонун жыйынтыктары кандай болот атам?
14: Жыйынтыктары мүмкүн болсо мына көрсөңүздөр болот. Мисалы үчүн ошол биздин иримдин балдары өздөрү азыр мектеп алдында көмөк чарбалар деп ошону жөнгө салганга аракет кылат. Мектептин короосунда эле балдар өздөрү питомниктерди иштеткенге аракет кылат. Мисалы үчүн могул жерде кадимки эле топурактарга стаканды эме чөчөктөргө топурактарды толтуруп, курма, мисалы үчүн мандарин, лимон жегенден кийин даниктерин ыргытыйбестен ошол жака салып өстүрүп үйрөнүп атат. Мынакей ошо мектептин короосунда эле мисалы үчүн помидор, бадыраң, ашкабактарды өндүрүп атат. Мисалы үчүн Баткен облусундагы иримибизди айталы мисалы кылып. Мектебинде баягы күл төгүлчү аянтча бар болчу, баягы кышында көмүр жагат го, ошонун күлдөрүн алып алып төккөн жер бар болчу. Анан ошонун жаш экологтор иримдерибиз ирим жетекчиси менен акылдашып, мектептин директору менен макулдашып ошол жердин күлүн тазалаган. Анан ошол жака помидор жана бадыраң парни иштетип өстүрөлү дешкен да. И жыйынтыгында ал жердин топурагы начар болуп калган да. Төрт күл суусунан ал жерден топурак шилендерди алып келип топурагын күчтөндүрүп анан ал жерден ошол ата энелер жардам беришкен. Биздин иримдин ата энелери өздөрү да кайдыгер болбой макулдашып бир ата эне айткан мен силерге жанагы эме парниктин баягы ийилген зындары барго ошолорду мен берейин деп ал алып келип берген. Бир ата эне болсо мен силерге ошол помидор бадыраңдарды үрөнүнөн өндүргөнгө жардам берейин деп ал өндүргө методун тажрыйбасын бөлүшкөн. Бир ата эне болсо ошол жана үстүндө кремкаларын алып берген. Жыйынтыгында ошол жерде окуучуларыбыз жана күл төгүлгөн жерди тазалап парник иштетип ошол жерден жалпы бир 4000 сом чыгым короткон алар өздөрү. И анан ошону өстүрүп өндүрүп анан көчөттөрү чыккандан кийин андан ары эмне кылабыз деген маселе жаралган да. Анан ошондо эле кружок окуучуларыбыз өздөрү талкуулап келиңиздер ушуну биздин айылдаштарга мекендештерге сатууга сунуштап көрөлү деген. Анан макул деш анан кантип сатабыз деп акылдашып анан ошол жерден эле бир окуучубуз келиңиздер айылдын WhatsApp группаларын колдонолу деген да. Анан макул деши анан ошол жерден өздөрү жакшыракай текст жазган, иреттүү текст жазып, видео кайрылуу жасап, анан өздөрүнүн WhatsApp группаларына бөлүшкөн. Жана бул кыска убакыттын ичинде эле ал айылга таркап, ата энелер коңшу айылдан бери байланышып аларга келип көчөттөрдү алып кетишип, барып өздөрү үйлөрүндө өстүргөн да. Жыйынтыгында алар 4000 сом чыгым коротуп, 27 000 сом киреше көрүшкөн.
13: Канча участоктун аянты канча?
14: Ал жерде узундугу 15 метр, эндүүлүгү 3 метрдей болгон аянт.
13: Ой, кенеде эле жер экен.
14: Ой, кенеде эле жер. 3 метр. Жыйынтыгында ал эмени үйрөндү айылдаштарына сатып, ал жердин
13: көчөттөрүн сатышты.
14: Көчөттөрүн, баягы өнгөн көчөттөр, помидор, бадыраң
13: көчөттөрүн сатып. Азыр уланат ошол иш. Абдан жакшы
14: болду. Бул эмени көчөттөрүн сатышкан, саткандан кийин андан ары эмне кылабыз деген да. Анан кайра ошол жерге келгиле эми ашкабак айдайлы деп, анткени күн ысык го жайдын күнү. Ашкабактардын үрөндөрүн айдап койгон аларчы.
13: Баткенде кайсы мектеп бул?
14: Кызыл жол орто мектеби.
13: Баткен
14: шаарындагы Кызыл жол орто мектеби.
13: Кызыл жол орто мектеби. Дагы кайсы мектепте ушундай үлгүлүү иш бар?
14: Азыр жана оюм жүрүп коеюн. Жыйынтыгында алар ошол жерге кайра ашкабактар айдашкан. Анан ашкабактарды өндүрүп, күзүндө ошол жерден баягы 40 ашкабакты өндүрүп алып, ошону мектептин ашканасына беришкен алар. Туура тамактанууга, ысык тамакка колдонуңуздар депчи. Андан бул ошол мисал. Быйыл да ошол эме мектеп ушул долбоорлорун дагы улантууда. Мисалы үчүн азыр биздин дагы мисалы үчүн Бишкек шаарындагы биринчи гимназия интернат бар, мурунку баягы Жибек жолунда кыргыз филим жанындагы. Ал жакта биздин ирим жетекчибиз бар. Мектеп жетекчилигинин колдоосу менен ал дагы мектептеринде азыр ошол помидор, бадыраңдарды өстүрүп атат алар дагы.
13: Номер биринчи интернат? Эске алып атабыз
14: алдында. Ошонун жанында, Жибек жолунда. Азыр алар мектеп жетекчилигинде колдоп, аябай директорду аябай жакшы агай.
13: Эмне кылып атышат алар?
14: Мектеп короосунда эле ошол помидор, бадыраң, кулкунайларды өстүрүп атат алар. Анан гидропоника деп баягы мектеп классынын ичинде эле үрөндөрүнөн жанагы буудайларды өндүрүп анан ошолордун баягы ширесин алып ашказан баягы анда ичип баягы ден соолукта колдонуп баягы билимдерин бышыктап атат да. Андан сырткары инкубатор өстүрүүнү да жөнгө салышып азыр баягы тоок жумурткаларын аштырып
13: балапан багып. Биринчи мектеп интернат ушуну баштаганына канча болду?
14: Алар быйыл баштады алар.
13: Быйыл баштады. Дагы Бишкекте кайсы мектепте ушундай иш бар?
14: Мындан сырткары бизде мисалы үчүн азыр эчки бабанчылык деп ошол баягы текче парниктер деп коет, чакан чакан момундай атайын идиштер бар. Ошолорду бергенбиз. 83-чү мектепте бар, 94-чү мектепте иш алып барып атат мисалы үчүн. Алар дагы биринчи 5-чи гимназия мисалы үчүн алар дагы ушундай иштерди, гүлдөрдү өстүрүп иш алып барууда. Мисал үчүн дагы кээ бир мектептерибиз бар. Алар болсо баягы биз система аянтчыларын негиздегенбиз. Ал жакта баягы ишембилтерден чыккан жалбырактарды өрттөбөстөн ошолорду компостер ящиктерин азыр ишке киргизгенбиз. Азыр компостер ящиктерин колго жасап жыгачтардан. Андан сырткары биздин министрдин колдоосу менен дагы биз компостер ящиктерин алып бергенбиз. Ошол жактарда азыр жалбырактарды, тамагаш мектептен чыккан тамагаш калдыктарын ошол жака чогултушуп, аны чириндиге, топурак айлантууда. Көбүнчө баягы ишембилтен чыккандан кийин жалбырактарды өрттөп салат эмесби? Бул негизи туура эмес, анткени бул абаны булгайт. Азыр ошого балдар ошону кайра топуракка айлантып, анын топурагын ошол гүл идиштеринде гүлдөрдү жаңыртууга колдонууга
15: багытталат. Ооба. Жалбырак канчалыкта чирийт экен?
14: Алар деги туура колдонсо, 1.5 жыл ичинде даяр болот ал.
15: Чирийт экен, э?
14: Чирип.
15: 1.5 жыл ошол жерде турат.
14: 1.5 жыл ошол жерде балдар изилдөө иштерин жүрөт. Ал ичинде кандай чирүү процесс кандай болуп атат? Аны деген мезгил-мезгили менен туура суу нымдап суулап туруш керек. Ал жакты деген баягы органикалык калдыктарды
15: жалбырак сактачу объем канча?
14: Ал компостер ящиктерин биз азыр Россиядан чыккан түрлөрүн алып бергенбиз. Суукка чыдамдуу, кышында дагы чыдамдуу ящиктерди алып бергенбиз. Анын ичинде 1200 литр деп аталат ал көлөмү ошондой да эсептелет. Биз азыр бир нече мектептерге таркатып бергенбиз. Ал мектептер азыр ошол изилдөө иштерин жүргүзүп атат. Ал жакта ошо окуучулар өздөрү эле термометрлерди коюп, баягы күзүндө, жазында ичиндеги чирүү процессине мындай жараянга байкоо салууда да. Мисалы үчүн сыртта
15: дагы эмне тажрыйбаңыздар бар Бишкекте? Бишкек эрегендер боюнча айтпадыңызбы, нарын даап кенде таласта.

0: Бирин алыс деп бөлбөй, бирин жакын деп көрбөй. Тилине да, динине да карабай. Баары кыргыз жараны, бирдиктүү элдин адамы деп ынтымакка чакырган ушул уңгу жол. Кыргыз жараны кылымдык мүдөөсүн уңгу жолдон табат.
1: Есть места, где земля хранит память поколений. Где ветер все еще хранит голоса предков. Из сердца этой земли звучит призыв. Этот зов отправляется дальше горизонта.

0: Вы слушаете Беренчи радио, в эфире новости часа. Председатель Кабинета министров Кыргызской Республики, руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Асымалиев провел очередное заседание Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 35-летнему юбилею независимости Кыргызской Республики, который в этом году пройдет в Таласской области. Открывая заседание, глава Кабмина подчеркнул, что празднование столь значимой исторической даты накладывает особую ответственность и уровень подготовки должен быть самым высоким. Председатель Кабмина напомнил, что в марте-июле текущего года в Таласской области уже проводились выездные заседания по подготовке к празднику. Глава Кабмина лично посетил регион для инспекции строительных и подготовительных работ на местах. На Джайлёр-Кырчын продолжается строительство этнокультурного городка «Вселенная кочевников», который станет одной из главных площадок культурной программы шестых всемирных игр кочевников, которые пройдут с 31 августа по 6 сентября. Об этом сообщил министр культуры Мирбек Мамбеталиев. На территории Кырчына планируется установить около 500 юрт, объединенных в 15 юрточных городков. Свои площадки представят регионы Кыргызстана, Бишкек и Ош, общественные объединения и зарубежные страны. В этногородке будут представлены национальная музыка, театр, фольклор, искусство манасчи и акынов, традиционные ремесла, национальная кухня, народные игры и этномода. Запланированы также айтыш, сармерден, конкурсы и смотр юрт. По словам министра, на строительство этногородка первоначально было предусмотрено 200 миллионов сомов, дополнительно выделено еще 50 миллионов сомов. Особое внимание уделяется санитарной инфраструктуре, канализации и сохранению природного ландшафта. Ожидается, что Кырчын сможет принять до 100 тысяч посетителей в день. Вход на мероприятие этногородка будет бесплатным. В Кыргызстане введена обязательная предвыездная подготовка трудовых мигрантов. Граждане Кыргызстана, выезжающие за рубеж для трудоустройства, должны пройти предвыездную подготовку. Обучение обязаны организовать частное агентство занятости до выезда граждан. Оно включает информацию о правилах въезда и пребывания в стране назначения, правах и обязанностях трудовых мигрантов, условиях работы и проживания, финансовой грамотности, возможных рисках и действиях в чрезвычайных ситуациях. В Министерстве труда, соцобеспечения и миграции отмечают, что такая подготовка должна помочь гражданам избежать мошенничества и других рисков, знать свои права и безопасно трудоустроиться за рубежом. В Бишкеке ребенок после падения с высоты в торговом центре «Вефа» сейчас в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом агентству «Кабар» сообщил заместитель главного врача городской детской клинической больницы номер 3 Данияр Шайбеков. По его словам, у ребенка диагностирована черепно-мозговая травма. Напомним, 11 августа примерно в 22:00 в службу 102 ГУВД Бишкека поступило сообщение о том, что в городскую детскую клиническую больницу номер 3 доставлен мальчик 2021 года рождения с различными телесными повреждениями. Как сообщили в пресс-службе УВД Первомайского района агентству «Кабар», предварительно установлено, что ребенок получил травмы при падении с эскалатора в торговом центре «Вефа». Данный факт зарегистрирован в журнале учета информации УВД Первомайского района Бишкека, начата доследственная проверка. Отмечается, что в настоящее время сотрудниками милиции проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее решение в рамках действующего законодательства Кыргызстана. Матч за Суперкубок Кыргызстана по футболу 2026 года пройдет 19 августа. Как сообщает Кыргызская профессиональная футбольная лига, матч пройдет в Бишкеке на стадионе спортивного комплекса «Алга». За первый трофей в сезоне будут биться действующий чемпион страны «Барс» из Каракола и действующий обладатель Кубка страны «Дордой» из Бишкека. В этом сезоне «Барс» и «Дордой» играли друг с другом один раз в матче «Барс». пятого тура Джогурку-лиги в Бишкеке команда из Каракола одержала победу. Данный розыгрыш Суперкубка станет уже 15-м по счету. Ранее трофеи брали Дордой 6 раз, Абдыш-Ата и Алай по 3 раза, а также Нефчи 1 раз. И в завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью местами в Иссык-Куль-Скайнарынской областях кратковременные дожди и грозы, по остальной территории без осадков. Завтра днем местами в Иссык-Куль-Скайнарынской областях, в предгорных и горных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Джалабадской, Баткенской областей кратковременные дожди и грозы, в долинной зоне Чуйской, Таласской, Ошской, Джалабадской, Баткенской областей без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха Чуйская область ночью плюс 17-22, днем плюс 34-39. Таласская область ночью плюс 14-19, днем плюс 32-37. Баткенская, Ошская, Джалабадская области ночью плюс 20-25, днем плюс 34-39. Иссык-Кульская область ночью плюс 12-17, днем плюс 20-25. Нарынская область ночью плюс 10-15, днем плюс 23-28. В Чолпон-Ате временами кратковременный дождь, гроза, ночью плюс 15-17, днем плюс 23-25. В Бишкеке без осадков, ночью плюс 20-22, днем плюс 35-37.
1: Биринчи радионун жарнама кызматы.
2: Бабалардан мурасталган, улуу кутту сактаган ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн али күнчө абастаган. Бул жер жүрөгүнөн чакырып жаңырат.

0: Добрый вечер. На Биринчи радио программа «Итоги дня». В студии Айда Низаркулова. За режиссерским пультом работает Эльдияр Эркинбекулу. Кыргызская республика получила возможность до конца этого года дополнительно ввести без уплаты таможенной пошлины 10 тысяч электромобилей. Соглашение было подписано по итогам Евразийского межправительственного совета. Генеральная прокуратура предупреждает о мошеннических сайтах-двойниках tulum.kg. Граждан призывают не переходить по сомнительным ссылкам, полученным в СМС и других сообщениях, и не вводить банковские данные на сторонние ресурсы. В Бишкеке представили культурную программу шестых всемирных игр кочевников, которые пройдут в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября. Она объединит традиционное искусство, музыку, ремесла, национальные игры и элементы духовного наследия кочевой цивилизации. Подробнее эти темы в сегодняшнем выпуске. Кыргызская республика получила возможность до конца этого года дополнительно ввести без уплаты таможенных пошлин 10 тысяч электромобилей. Об этом сообщил заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской республики Султан Ахматов. Отметим, что в Чолпон-Ате по итогам заседания Евразийского межправительственного совета были подписаны три соглашения, направленные на развитие электронной торговли, интеграцию биржевых рынков и расширение возможностей для научных работников стран ЕАЭС. Подробности далее. 6-7 августа в Чолпон-Ате состоялось очередное заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств государств, членов Евразийского экономического союза. В повестку дня заседания вошли 15 вопросов, 13 из которых были рассмотрены в расширенном формате. Как сообщили в Министерстве экономики и коммерции Кыргызской республики, ранее для Кыргызстана на 2026 год была установлена квота на беспошлинный ввоз 15 тысяч электромобилей. С учетом дополнительной квоты, которая была выделена после заседания, общее количество электромобилей, которые могут быть ввезены без уплаты таможенной пошлины, составит 25 тысяч. Дополнительная квота будет способствовать расширению использования экологически чистого транспорта и созданию более благоприятных условий для обновления автомобильного парка страны. Об этом сообщил заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской республики Султан Ахматов. Он также рассказал о подписанных соглашениях.
1: Электронная торговля товарами в ЕАЭС, где устанавливаются единые правила участников, защита их прав, то есть все взаимодействие в рамках электронной торговли. Второе – это соглашение о взаимном допуске брокеров и дилеров государств-членов ЕАЭС. Это также соглашение направлено на то, что признаются лицензии брокеров и дилеров одной стороны в другой, в странах ЕАЭС, и, соответственно, допускаются для участия на биржах других стран ЕАЭС. И третье – это взаимное признание документов об учебных званиях. То есть при трудоустройстве в любой стране из ЕАЭС наши ученые звания, которые были получены в Кыргызстане, будут признаваться в странах ЕАЭС. То есть это упрощает многие процедуры, не требует дополнительных административных каких-то барьеров, что упрощает. То есть это как раз-таки соответствует договору о свободе перемещения наших граждан и взаимное признание. Наверное, наиболее интересное для наших граждан то, что решением Совета было принято о дополнительной квоте для Кыргызской Республики 10 тысяч автомобилей, которая вступает 17 августа. Как вы знаете, была квота на этот год всего лишь 15 тысяч, но учитывая ажиотаж, который возник, нашим гражданам большой интерес к электромобилям, в связи с чем проведена работа, и мы получили дополнительную квоту в размере 10 тысяч автомобилей.
0: Соглашение о взаимном допуске брокеров и дилеров государств-членов ЕАЭС предусматривает взаимное признание лицензий и предоставление брокерам и дилерам прямого доступа к организованным биржевым торгам в других государствах Союза на равных условиях, отметил Султан Ахматов.
1: Соглашение это, называется о взаимном допуске брокеров и дилеров государств-членов ЕАЭС, то есть вы могли раньше покупать акции через других компаний, через соответствующие эти. Но Это соглашение говорит о том, что кыргызские брокеры и дилеры могут участвовать со своими лицензиями. Если ранее мы не могли допускать людей с другими, из стран ЕАЭС с лицензиями, они должны были подтверждаться у нас в странах по новой, то это соглашение предусматривает, что мы признаем лицензии, полученные в странах ЕАЭС, и они могут работать на этой бирже. То есть тот вопрос, о чем вы поднимали, они до этого могли покупать. Теперь это упрощается, и если будут интерес к соответствующим акциям той или иной страны, то уже, безусловно, наши брокеры и дилеры могут работать на их биржах и, соответственно, представлять интересы нашего бизнеса.
0: Соглашение об электронной торговле товарами в ЕАЭС формирует правовые условия для развития взаимной электронной торговли на внутреннем рынке Союза, защиты прав и законных интересов ее участников, а также устанавливает единые правила взаимодействия. Документ регулирует деятельность профессиональных участников электронной торговли, связанную с дистанционным предложением и реализацией товаров потребителям на внутреннем рынке ЕАЭС. В нем закреплены принципы недискриминации, свободного перемещения товаров и защиты прав участников торговли. Начальник управления координации ЕАЭС Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики Ханыбек Улу Элимбек рассказал о подписанном соглашении об электронной торговле товарами в ЕАЭС.
2: Первое – это соглашение об электронной торговле. Что оно регулирует? Это взаимная электронная торговля. То есть у нас есть два направления. Внешняя электронная торговля, которую тоже возьмите к сведению, очень важный момент. С 1 января 2027 года вступают в силу новые изменения в таможенный кодекс, вот мы сейчас сроки определили, которые меняют правила регулирования внешней электронной торговли. Вот вы сейчас, может, часто слышите про такое понятие, как бондовый склад. Вот как раз-таки оно на практике станет применимым после 1 января 2027 года. У нас все, что, например, с Китая, с маркетплейсов завозится, мы определили ставки, будет завозиться по 5% любой товар электронной торговли, но не менее 1 евро за 1 килограмм. Но мы при этом понимаем, что там, люди могут завозить товары в личных целях для личного потребления. Да? Поэтому мы договорились, что будет беспошлинный порог. То есть до 200 евро товар будет завозиться без таможенных пошлин. То, что было на Иссык-Куле подписано, это регулирование уже взаимной электронной торговли, то, что внутри Союза. Помимо этого, у нас сейчас ведется работа по внесению изменений в договор ЕС в части налогообложения. То есть, как должны облагаться налогом товары электронной торговли.
0: Также было подписано соглашение о взаимном признании документов об ученых званиях. Оно направлено на упрощение трудоустройства научных и научно-педагогических работников в государствах ЕАЭС. Документы об ученых званиях будут признаны. Также был рассмотрен доклад о реализации общих подходов к обеспечению продовольственной безопасности государств-членов ЕАЭС. Айдай Низаркулова. Генеральная прокуратура предупреждает о мошеннических сайтах двойников tulum.kg. Отмечается, что граждане не должны переходить по сомнительным ссылкам, полученным в СМС и других сообщениях, и не вводить банковские данные на сторонних ресурсах. Подробности в материале. Генеральная прокуратура Кыргызской Республики предупредила граждан о мошеннических сайтах, которые имитируют официальный сервис tulum.kg. Злоумышленники рассылают СМС о якобы имеющихся штрафах за нарушение ПДД и предлагают перейти по ссылке для их оплаты. В ведомстве подчеркнули, что официальный сервис tulum.kg предназначен исключительно для проверки наличия штрафов. Он не принимает платежи и не запрашивает реквизиты банковских карт. Прокурор Главного управления информационных технологий по надзору за исполнением закона в сфере правовой статистики Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики Артык Раимкулов предупредил о мошеннических схемах.
3: Да, необходимо довести до сведения граждан информацию о том, что участились случаи мошеннического создания фишинговых ресурсов, имитирующих работу официального правового портала tulum.kg. Сам правовой портал tulum.kg предназначен исключительно для проверки штрафов, наложенных за правонарушение в соответствии с кодексом Кыргызской Республики о правонарушении. Данный сервис не осуществляет прием платежей и не запрашивает банковские реквизиты. В настоящее время через СМС-сообщение фиксируется массовая рассылка фальшивых уведомлений о наличии задолженности по штрафам за нарушение правил дорожного движения. Злоумышленники используют официальную символику и перенаправляют пользователей по ссылкам на фишинговые сайты, то есть двойники. Это, к примеру, tulum.top, tulum.pv и так далее.
0: По данным Генпрокуратуры, мошенники используют сайты-двойники tulum.54zr.top, tulum.a7km.top и tulum.pv. На этих ресурсах пользователи предлагают ввести номер банковской карты, CVV и CVC, код и код подтверждения из СМС. Передача этих данных может привести к хищению денежных средств. Проверять наличие штрафов следует только через официальный сайт tulum.kg, государственные порталы или официальные мобильные приложения банков. Артык Раймкулов призвал кыргызстанцев не доверять сообщениям, рассылкам, призывающим перейти на сайт и оплатить штрафы.
3: В этой связи Генеральная прокуратура Кыргызской Республики официально заявляет, что государственные органы, ведомства и официальные платежные сервисы никогда не рассылают личные сообщения с требованием срочно перейти по внешним ссылкам для оплаты штрафов. При обнаружении фактов мошенничества следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Прокурор Главного управления информационных технологий и по надзору за исполнением закона в сфере правовой статистики Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики Раймкулов. Генеральная прокуратура Кыргызской Республики призывает граждан проявлять максимальную бдительность, не переходить по сомнительным ссылкам и сообщениям от неизвестных отправителей и ни при каких обстоятельствах не вводить свои конфиденциальные банковские данные на сторонних ресурсах.
0: Директор компании «Улутсофт» Мирбек Окенов подчеркнул, что сейчас очень много мошенников и пользователям следует внимательно относиться к присылаемым сообщениям.
4: Конечно, с учетом использования информационных технологий в нашей повседневной жизни, эти же технологии, наоборот, порой приносят нам какую-то опасность. В последнее время эти технологии, включая искусственный интеллект, злоумышленники очень активно используют. И для, конечно, обычного гражданина определить, что является правдой, а что является ложью, в последнее время становится все сложнее. Поэтому я советую в первую очередь, конечно, перепроверять все поступающие данные. То есть, когда вам позвонили или вам выслали какую-то ссылку или попросили где-то что-то оплатить, обязательно это перепроверить. И, скорее всего, это нужно будет перепроверять через какого-то знакомого. Я более чем уверен, что у каждого человека в окружности есть человек, который более или менее понимает эти информационные технологии, близкий к этим технологиям, то есть спрашивать, переспрашивать вот таких людей, я думаю, в любом случае это будет полезно.
0: Генеральная прокуратура отмечает, что при выявлении фактов мошенничества необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Айдай Низаркулова, Биринчи Радио. В Бишкеке состоялся кыргызско-корейский семинар по сотрудничеству в области изменения климата. В работе семинара приняли участие представители госорганов Кыргызстана и Южной Кореи, международных организаций, а также эксперты. Подробности в материале Каната Султакеева.
5: Кыргызско-корейский семинар по сотрудничеству в области изменения климата прошел в Бишкеке. Его организаторами выступили посольство Республики Корея в Кыргызстане и программа развития ООН. Мероприятие стало первым практическим шагом в реализации рамочного соглашения о сотрудничестве в сфере изменения климата между двумя странами. Документ вступил в силу в мае 2025 года и создал основу для развития совместных инициатив в области климатической политики, финансирования и реализации конкретных проектов. В семинаре приняли участие около 60 представителей государственных структур двух стран, международных организаций, научного сообщества и молодежных климатических движений. С приветственным словом выступила заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана Асель Раймкулова. Она отметила, что для Кыргызстана вопросы изменения климата имеют особое значение. Страна сталкивается с последствиями изменения климата, включая изменение водного режима, деградацию земель, таяние ледников и рост рисков природных бедствий.
6: Несмотря на незначительную долю глобальных выбросов парниковых газов, Кыргызстан проводит последовательную и ответственную климатическую политику. Стратегической целью страны является достижение углеродной нейтральности к 2050 году. дела. В этих целях утверждена концепция достижения углеродной нейтральности, обновлен АНУФ 3.0 и совершенствуется национальная система климатической прозрачности. Важным шагом стало принятие 7 июля 2026 года закона Кыргызской Республики о климатической деятельности.
5: Одним из ключевых направлений семинара стало обсуждение возможностей привлечения климатического финансирования. Для Кыргызстана это особенно актуально, поскольку реализация крупных экологических и инфраструктурных проектов требует значительных финансовых ресурсов. Участники обсудили международные механизмы финансирования климатических проектов, возможности привлечения инвестиций, а также опыт Республики Корея в реализации экологических инициатив и внедрении современных технологий. Отдельное внимание было уделено углеродным рынкам и вопросам прозрачности. Эксперты обсудили механизмы учета выбросов парниковых газов, развитие соответствующей нормативной базы и перспективы участия Кыргызстана в международных климатических механизмах. Свою оценку сотрудничеству двух стран дал посол Республики Корея в Кыргызстане Ким Кванг Дже.
7: 14 мая 2025 года вступило в силу рамочное соглашение о сотрудничестве между Республикой Корея и Кыргызской Республикой в области изменения климата. После вступления этого соглашения в силу, сегодня здесь собрались представители правительств двух стран, международных организаций, исследовательских учреждений, партнеров по развитию, а также молодые климатические лидеры. Я считаю, что сегодняшний семинар является важным первым шагом на пути к тому, чтобы положения соглашения были воплощены в конкретные политики и практические проекты.
5: Важной частью семинара стало обсуждение практических направлений дальнейшего сотрудничества. Особое место в программе заняла молодежная повестка. Участники семинара обсудили, какую роль молодые люди могут играть в разработке и продвижении климатических решений. В свою очередь, постоянный представитель ПРООН в Кыргызстане Александра Соловьева рассказала о результатах страны в климатической сфере.
8: За последние годы страна значительно укрепила национальную климатическую архитектуру от АНУФ и национального плана адаптации до нового закона о климатической деятельности, системы климатической прозрачности и механизмов климатического и зеленого финансирования. При лидерстве представителя президента по горным вопросам активно продвигается горная повестка. Международные партнеры предоставляют знания, технологии, финансирование, но направление трансформации определяет сама страна.
5: Эксперт Центра климатического финансирования при Кабинете министров Кыргызской Республики Дастан Абдылдаев подчеркнул важность проведения подобных климатических мероприятий.
9: Как мы все видим, чувствуем, да, это очень даже актуальный вопрос на сегодняшний день относительно в целом вопрос изменения климата, сохранения вообще устойчивости на глобальном уровне. В этой связи такие мероприятия, такие сотрудничества двусторонние между развитыми странами и развивающимися странами очень важны с тем, чтобы помочь друг другу.
5: Ожидается, что договоренности и предложения, прозвучавшие в ходе семинара, получат продолжение в рамках дальнейшего кыргызско-корейского сотрудничества. Канат Сулдакеев, Биринчи радио.
0: С начала года Кыргызстан экспортировал 744,6 тонны рыбы. Главными импортерами кыргызстанской рыбы выступают партнеры по ЕАЭС. Это Россия и Казахстан. Подробности в материале. Шарип Юбузов разводит и экспортирует форель преимущественно для российского рынка. Он рассказал об объемах поставок и экспорте продукции.
10: С 2019 года мы построили переработочный цех по экспорту рыбы. В данный момент мы являемся экспортерами, выращиваем рыбу сами тоже. Вот у нас каскад на рынке река. Мы выращиваем там рыбу, перерабатываем и отправляем на экспорт в Российскую Федерацию. Правила меняются, с каждым годом все тихонько по лабораторным анализам, по всяким, ну, мы стараемся уже тихонько все к лучшему. Ну, в этом году у нас, мы сейчас с осени, с конца сентября мы будем экспортировать, а в прошлом году 300-400 тонн по году, да, до 600-700 тонн, зависимо от года. В 23-м, например, около 1000 тонн экспортировали, в 24-м около 700 тонн. Наша продукция, так, условия у нас выращивания очень

0: комплекса при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Нурзамат Акпаралы Улу представил статистику.
1: Как вы знаете, в последнее время сфера аквакультуры постепенно развивается в республике. По результатам первого полугодия 2026 года по республике было произведено около 5680 тонн товарной рыбы. Из них по результатам 7 месяцев 2026 года 746 тонн было экспортировано в другие страны. Из них 659 тонн – это Российская Федерация, 61 тонн – Белоруссию, 21 – Республика Казахстан и 4,5 тонн – это Республика Узбекистан.
0: Официальным правом на внешнеторговые поставки продукции с соблюдением всех ветеринарно-санитарных и фитосанитарных стандартов обладают 9 отечественных предприятий. Ведомство продолжает реализацию программ по расширению производственных мощностей, аквакультуры, насыщению внутреннего рынка и выходу на новые международные площадки. Нурзамат Акпаралы Улу подчеркнул, что министерство оказывает всю необходимую помощь экспортерам.
1: Последние годы растет число обратившихся в департамент относительно вопросов по открытию рыбных хозяйств, по аквакультуре. То есть департамент, в свою очередь, готов оказать все необходимые помощи. Если это требует на месте, департамент, специалисты департамента готовы оказать содействие на месте, все необходимые материалы на месте предоставить субъектам, а также консультировать. Кроме этого, местное самоуправление тоже оказывает содействие нам по открытию рыбных хозяйств, в частности именно в пастбищных землях, потому что трансформация проходит в рамках закона местном самоуправлении в органах. А также там действует постоянно действующая комиссия, есть, проходит рассмотрение этой межведомственной комиссии и предоставляет нам, чтобы открыть в данном участке рыбное хозяйство.
0: Отметим, Нацстатком за 5 месяцев этого года также зафиксировал заметный рост экспортных поставок по отдельным позициям. Это экспорт мороженой рыбы вырос втрое до 112,5 тонн, свежей и охлажденной до 25,3 тонн, живой в 9 раз до 2,7 тонн. Айдай Незаркулова, Биринчи радио. В Бишкеке представили культурную программу шестых всемирных игр кочевников. Организаторы отмечают, что главная задача – показать культуру кочевников. Подробности далее.
2: Культурная программа шестых всемирных игр кочевников станет одной из важных составляющих предстоящего международного события. Ее концепцию в Бишкеке представил министр культуры, информации и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев. Особое внимание уделено тому, чтобы культурная часть игр была не просто набором отдельных мероприятий, а создавала единую атмосферу, позволяющую гостям Кыргызстана ближе познакомиться с образом жизни, традициями и ценностями кочевников. Народов. По словам министра культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана Мирбека Мамбеталиева, программа призвана через современные форматы рассказать об истории кочевой цивилизации, ее духовном и материальном наследии.
3: При подготовке к нынешним всемирным играм кочевников мы учли недостатки предыдущих игр и особое внимание уделили инфраструктуре. На территории Керчина построены новые санитарные объекты, канализация и очистные сооружения. Всего предусмотрено 120 санитарных объектов. На подготовку этногородка направлено 250 миллионов сомов. 200 миллионов выделено из государственного бюджета и еще 50 миллионов Министерством культуры. При этом мы уделяем большое внимание сохранению природы Керчина. На территории урочища уже начались работы по восстановлению травяного покрова и посеву специального газона, адаптированного к природным условиям Джайлоо. Главная цель культурной программы в современном формате – показать историю кочевой цивилизации, ее духовное и материальное наследие, традиционное искусство и ремесла, сохранив при этом их историческую достоверность.
2: В подготовке программы участвуют историки, этнографы, ученые, деятели культуры, представители средств массовой информации.

0: Фармацы и блогеры. Специалисты обсуждают содержание мероприятий и вносят предложения, чтобы представление исторического и культурного наследия было максимально точным и содержательным. Отдельное внимание уделяется различным площадкам, на которых пройдут культурные мероприятия. Одной из главных станет этнокультурный городок «Вселенная кочевников» на Джайло Кырчин. В программе также предусмотрены Айтыш, Сармерден, народные игры, конкурсы и смотр юрт, отметил главный координатор этнокультурного городка в ущелье Кырчин Зарылбек Молдобакиров.
1: В Кырчине будет проходить самое сердце игр кочевников. Самое сердце. Это значит около 500 юрт будет там официально, где-то может быть 1000 юрт, потому что и местные жители тоже будут устраивать свои юрты. Там будет около 500-600 программ будет. Где-то мы вот посчитали, может быть, даже больше. Участвует, значит, 7 областей, 2 города Бишкек, Ош, также около 6 организаций, общественная организация, и также Биримдикербен, который сейчас уже стартовал 25 июля по всему Кыргызстану, около 40 районов участвует уже. И также много наших гостей будет с зарубежа. Мейман Ордо, там чисто зарубежные гости, с Аравии, с Катара, с Танзании и так далее, так далее. Там будет у нас Ордо, доступ Ордо, там Ассамблея народов Кыргызстана, они тоже участвуют, и наши Мекендештер, это кто-то проживающий за рубежом, наши граждане Кыргызстана.
0: Организаторы подчеркивают, важно показать культуру кочевников в ее многообразии, от древних традиций и устного народного творчества до современных форм их представления. При этом особое внимание уделяется исторической достоверности. Главный режиссер-постановщик локации Кырчин Болот Тентимышев отметил, что здесь пройдет насыщенная культурная программа.
2: Джайло Кырчин является сердцем игр кочевников. И там мы готовим особые как бы локации. Если предположить, что 800 около локаций, то есть будет одновременно действовать во всем на берегу нашего жемчужины Сыкуля, половина из них будет происходить именно в Джайло Кырчин. Будет открываться особым как бы локацией, которая называется Кутордо, где будет присутствовать около 5000 специально зрительных места и так далее. Кроме того, как вы понимаете, сегодня стартовала по всей республике Биримдикербен, караван единства. Они, как известно, везут из своих мест, из источников воду. Эти воды как бы объединяются именно здесь, в Бишкеке, потом будет передаваться каждому локации. Вот один из таких локаций будет в Кырчине, и там для наших посетителей будет сделан огромный водопад, который будет падать с 15 метров.
0: Культурная программа шестых всемирных игр кочевников призвана познакомить участников и гостей игр с богатым наследием кыргызского народа и других кочевых цивилизаций. Организаторы рассчитывают, что через музыку, искусство, традиции, национальные игры и ремесла удастся показать культуру кочевников как живое наследие, которое сохраняется и развивается и сегодня. Канат Султакеев, Беринчи радио.
3: Прогноз погоды по Кыргызстану на 13 августа. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью местами в Иссык-Кульской и Нарынской областях кратковременные дожди, грозы, по остальной территории без осадков. Температура воздуха в Чуйской области днем 34-39, в Таласской, Баткенской, Ужской, Джалабадской 32-37. В Иссык-Кульской области плюс 20, плюс 25, в Нарынской 23-28, в Таласской области плюс 32-37. В Бишкеке без осадков, температура воздуха днем 35-37 градусов тепла. Это была программа «Итоги дня» на Биринчи радио. Ее провела Айдай Низаркулова.

через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой, разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.